0: точное время 6 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. Юные патриоты Югры взяли шество над местами памяти. В Нефтеюганске арест автомобиля помог взыскать с должника крупную сумму. В Сургутском районе пройдет молодежный велопробег. Юных патриотов Югры сплотил региональный слет «Пост номер один». Он собрал ребят из движения первых участников всероссийского проекта «Хранители истории». Школьники берут шество над местами памяти, изучают их историю, разрабатывают интерактивные экскурсии для сверстников и несут почетный караул в памятные даты. В рамках слета активисты продемонстрировали знания по истории Отечества, церемониальную подготовку по заступлению на пост и равнению на знамя, а также технику обращения с оружием. Ярким событием стала классная встреча с кавалером Ордена Мужества, председателем Ассоциации ветеранов СВО Пытьяха Максимом Гапаком. Такие беседы – это живой урок мужества и преданности Родине. Как отмечает Департамент молодежной политики Югры, в рамках проекта уже стартовали финальные состязания регионального этапа «Зарстница 2.0». Свою смелость и характер продемонстрируют ребята старшей возрастной категории. Судебные приставы Нефтеюганска призвали к ответу предпринимателя, накопившего внушительный долг по кредитным платежам – почти 1,5 миллиона рублей. В этом уличили 42-летнего местного жителя. Как выяснилось, он знал о задолженности, но не предпринимал шагов к ее погашению. Для решения вопроса сотрудники службы арестовали автомобиль бизнесмена. Мера оказалась действенной. Уже через несколько дней нарушитель полностью погасил сумму. Однако на этом история не закончилась. Теперь должнику предстоит оплатить сбор в 143 тысячи рублей за неисполнение обязательств в установленные сроки. Вартовчане продолжают выбирать общественное пространство для преобразования. Им предстоит определиться с одним из двух вариантов этой территории в микрорайонах 8А и 16П. Чтобы получить федеральное и окружное финансирование, городу необходима поддержка в 27 730 участников всероссийского голосования по выбору объектов благоустройства. Напомню, опрос проходит до 12 июня на официальном сайте загородсреда.госуслуги.ру. Его запустили в рамках программы формирования комфортно городского среды, части нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Как отмечают в мэрии, сейчас в копилке муниципалитета почти 17 тысяч голосов. Собирать их помогает команда волонтеров из 149 человек. Один из них – студент нефтяного института Илья Чураков. Активист консультирует вартовчан, объясняет, как проголосовать с телефона и рассказывает о выдвинутых объектах. И последнее. Молодежь Сургутского района ждут на масштабном летнем велопробеге. Он пройдет 6 и 7 июня под эгидой Управления молодежной политики и районного молодежного центра. Стартует двухдневный заезд в Линторе. Ночевка планируется в Ляминой на базе отдыха «Ляминские берега». На следующий день колонна вернется обратно. Общая протяженность маршрута составит 158 километров. Время в пути в одну сторону займет 7,5 часов. Каждые 10 километров предусмотрены остановки для отдыха. Безопасность обеспечат инспекторы ГИБДД и скорая помощь. К слову, запись на велопутешествие уже ведется. Зарегистрироваться можно до 1 июня на сайте АИС «Молодежь России». Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: радио «Югра».
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра получит федеральные средства на расселение аварийного жилфонда. В Ханты-Мансийске стартовал окружной этап всероссийского конкурса «Безопасное колесо». В Сургутском районе пройдет молодежный велопробег. Югра признана одним из лучших регионов России по темпам расселения аварийных домов. Этот успех помог округу войти в число 22 субъектов, которые в этом году получат дополнительную федеральную поддержку в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общий объем привлеченных средств составит 1 миллиард 824 миллиона рублей. Еще почти 12 миллиардов регион добавит из своего бюджета. Внесут вклад и муниципалитеты около 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Как пояснил главный архитектор Югры Александр Фролов, эти деньги позволят в текущем году переселить свыше 3600 жителей из 159 аварийных построек общей площадью 62 тысячи квадратных метров. Как сообщает официальный сайт госорганов Югры, всего с сентября 2024-го в рамках новой адресной программы расселения аварийного жилфонда в современные благоустроенные квартиры переехали 10 754 югорчанина. Под снос попали 354 дома. Вартовчане продолжают выбирать общественное пространство для преобразования. Им предстоит определиться с одним из двух вариантов. Это территории в микрорайонах 8А и 16П. Чтобы получить федеральное и окружное финансирование, городу необходима поддержка 27 730 участников всероссийского голосования по выбору объекта благоустройства. Напомню, опрос проходит до 12 июня на официальном сайте загородсредагосуслуги.ру. Его запустили в рамках программы формирования комфортной городской среды, части нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Как отмечают в мэрии, сейчас в копилке муниципалитета почти 17 тысяч голосов. Собирать их помогает команда волонтеров из 149 человек. Активисты консультируют вартовчан, объясняют, как проголосовать с телефона и рассказывают о выдвинутых объектах. Более полусотни юных инспекторов дорожного движения со всей Югры борются за звание лучших. В Ханты-Мансийске стартовал окружной этап федерального конкурса «Безопасное колесо». Школьникам предстоит не только сдать экзамены на знание правил дорожного движения, но и показать виртуозное владение велосипедом на специальной полосе препятствий, а также проявить творческий подход в популяризации безопасного поведения на дороге. Как отмечает Управление ГИБДД России по Югре, команда победителей представит регион на всероссийском финале конкурса «Безопасное колесо 2026». И последнее. Молодежь Сургутского района ждут на масштабном летнем велопробеге. Он пройдет 6 и 7 июня. Стартует двухдневный заезд в Линторе. Ночевка планируется в Ляминой на базе отдыха «Ляминские берега». На следующий день колонна вернется обратно. Общая протяженность маршрута составит 158 километров. Время в пути в одну сторону займет около 7,5 часов. Безопасность обеспечат инспекторы ГИБДД. Отмечу, запись на велопутешествие уже ведется. Зарегистрироваться можно до 1 июня на сайте АИС «Молодежь России». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
3: Автомол. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомол. Тысячи аксессуаров для авто. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 7 часов 5 минут. 14 мая. Сегодня четверг. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро. Ну, конечно, с самого утра какие могут быть новости? Только самые лучшие и только о том, что мы в финале. Но, конечно, мы, в смысле, я имею в виду, хоккейный клуб Югра. Ой, что было? Что было вчера? Какая была игра? Невероятно. 5202 человека присутствовали вчера на
5: посчитала всех.
0: Да. Да, я присутствовать не могла, поэтому мне было чем заняться. Собственно, я считала людей, которые присутствовали вчера на этом матче. 5202 человека. Ничего это себе. Что-то невероятное. Да. Поддержка была удивительная, поддержка была крепкая, мощная. И, конечно, два красивейших гола. Первый, который просто, я не знаю, комментатор назвал это одним из самых красивых голов вообще в этой серии. Да, это был Артем Удод. Это было что-то невероятное. Невероятной красоты гол. Дальше Максим Рассейкин, который, конечно же, решил судьбу этого матча и вообще выхода в финал. И что потом было? Это невероятно. У меня не было возможности присутствовать на самой арене. И я смотрела сначала дома, а потом мне нужно было уехать. А уже же время, а я же понимаю, что из дома как бы уехать, это как будто бы значит прекратить. Но благодаря тому, что, слава богу, есть интернет, а у меня в машине есть где смотреть, я... Сначала там оставались какие-то 5 минут до конца матча, и я в этот момент была за рулем. И думаю, нет, нельзя, потому что у меня один глаз направо, другой в экран, поэтому...
5: Остановилась?
0: Я остановилась возле биатлонного центра. Все те люди, которые слышали победные сигналы из моего автомобиля, это я радовалась победе. Это было что-то невероятное. И спасибо команде за такую потрясающую серию, за такую потрясающую игру, которая была вчера.
5: Надеемся, теперь... не последние да такие игры. Будет еще и еще лучше. Лучше и лучше.
0: Надо теперь что сделать? Надо теперь просто победить в финале. Вообще интересно, какие правила в хоккее. Удивительные просто. Ну вот смотри, вот есть мы, которые всю серию прошли, в финал вырвались. Вот есть другая команда, с которой нам предстоит теперь играть. И тоже получается 4 игры. Ну в смысле, там же победа до 4 очков. Чего-то несправедливость какая-то. Мы же уже вышли в финал. Мы уже всем доказали, что мы молодцы. Команда соперников тоже доказала, что они все сделали правильно. Ну, конечно, слушайте, но и что вот эти 4 игры теперь опять играть? Один
5: ну, конечно,
0: по одной?
5: А как? Это же честно. И та, и другая команда считают, что они самые лучшие.
0: Ну, так
5: значит,
0: один,
5: надо...
0: одна игра, на то кулачках. Это и финал. На то это и финал. Одна игра, но зато какая. В общем, будем наблюдать, конечно же, за игрой нашей команды. И теперь я уверена, что с такой поддержкой мы зажмем этих соперников.
5: В воротах и не выпустим.
0: Да, конечно, все будет круто. Будем наблюдать. Югра чемпион, я по-другому сказать просто не могу.
5: Вот я думаю, что благодаря вот таким вот сериям, интригующим, вот сколько длилось до самой последней игры, и поэтому народ повалил, мне кажется.
0: Ну, конечно.
5: Я думаю, что в следующий раз еще больше будет народа.
0: Да, конечно, но там 7 тысяч, по-моему, у нас вмещает арена, поэтому еще 2 тысячи, и тогда вообще, ой, поток людей какой будет, а поддержка какая мощная. В общем, ребята, мы, конечно же, за вас
5: болеем,
0: голосуем.
5: Будем продолжать болеть.
0: Ну и голосуем в том числе. Поэтому всех поздравляю, всех болельщиков, да и вообще всю игру поздравляю с тем, что мы вышли в финал. И я уверена, что все сложится самым наилучшим образом. И кубок обязательно будет у нас.
5: Будем
0: Николай
5: держать
0: Донин.
5: Пальчики и кулачки.
0: Да, пальчики и кулачки.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро, Югра.
5: Доброе утро.
4: Радио Югра. Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 11 минут. Сегодня 14 мая, четверг, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 16, в Сургуте плюс 12, в Нижневартовске 10 градусов тепла, в Тюмени плюс 20. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягане и Лентори плюс 14, в Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово плюс 16, 10 градусов выше 0 в Мегионе, Лангепасе и Покачах, в Радужном и Когалыме 8 градусов выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 3, в Сургуте и Нижневартовске 0, в Тюмени 12 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 14 мая, четверг. Спонсор прогноза погоды на радио Югра – Центр красоты и косметологии «Эстет Клиник». «Эстет Клиник» – соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии «Эстет Клиник» создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. «Эстет Клиник». Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио

0: радио Югра.
1: 7 часов 16 минут, 14 мая. Сегодня день фрилансера. В этот день, в 2005-м, была образована одна из первых российских бирж этих фрилансеров. Вообще, фрилансер — это кто такой? Это свободный человек. Свободный копьеносец, так можно сказать. Вольный такой стрелок. Это человек, который не состоит в штате какой-либо компании и самостоятельно выбирает себе заказчиков и самостоятельно устанавливает график работы. И с каждым годом, говорят специалисты, количество фрилансеров только увеличивается. Да, и несомненно, конечно же, этому способствует доступность интернета в том числе. Еще в начале века заработок в интернете считался чем-то вообще совершенно несерьезным. Mm-hmm. Я помню время, когда только-только развивались маркетплейсы, и у меня были знакомые, которые решили попробовать себя на этих площадках. Я откровенно тогда пальцем у виска говорила: Вы что, ненормальные?
2: Сейчас все деньги потеряете. Ну и что в итоге у них все получилось?
1: Да они сейчас вообще нормально живут. У них вообще все сложилось хорошо.
2: Ну вот, отлично.
1: То есть они еще в самом начале, получается, как это сказать, раскусили, как это работает. Mm-hmm. Ну и теперь, понятно, естественно, знают, как вложить деньги так, чтобы приумножить их.
2: Ну вот поэтому не отговаривай никогда людей от того, что они собираются что-то рискованное сделать.
1: Я не отговаривала, я просто говорила: вы что? Как вы вообще представляете, как вы, живя вот в этом городе, будете куда-то эти товары отправлять? Кто будет следить за им? Почта России, видели, как медленно работает? Ребята, вы чё? И, в общем, все случилось. С 2017 года в России для работающих на себя профессионалов появился особый статус. Мы это знаем, статус самозанятого. И день фрилансера — это дата, которая, собственно, помогает объединиться тем, кто зарабатывает в интернете, делиться опытом, найти какие-то новые пути заработка и так далее, так далее. 148 лет назад, в 1878, название «Вазелин» запатентовано как торговая марка. Всем известное косметическое и даже лечебное средство изобрел и запатентовал английский химик, которого звали Роберт Август Чесбро. В этом изобретении ученому, помогли, конечно.

0: замазал многочисленные свои уже ожоги, mm-hmm. шрамы, которые были получены как раз-таки во время этих опытов. Но и эффект оказался совершенно поразительным. Раны зажили, причем довольно быстро. Но и в дальнейшем поразительную ранозаживляющую способность этого вещества Чесбро продолжил совершенствовать, пробуя на себе. Он наблюдал за результатом, и это полученное вещество, которое способствовало регенерации кожных покровов, немного он облагородил, назвал нефтяным желе, которое запустил в производство в 1870 году.
1: Я даже слышал, что его в аптеках продавали.
0: Да. И мазь эту никто никак не покупал, когда она в аптеках продавалась. И не знал, Чесбро, что сделать, и популярность, собственно, популярностью не пользовалась именно из-за названия. Ну, это нефтяное желе.
1: Некрасивое название.
0: Что это, ерунда какая-то. Ну и тогда ученый придумал другое название своему изобретению. Он назвал мазь вазелином. Ну, то есть от двух слов немецкого «васер» — вода, и греческого «эллаион» — оливковое масло. То есть он вот... И все, и вон что получилось. Все теперь знают, весь мир знает это средство под названием вазелин.
2: Утро начинается здесь. Югра.
3: Радио Югра. Реклама.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
7: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
8: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 25 минут. И самое время присоединиться к нашей беседе с коллегами из телевизора. Сегодня там Максим Горшков, почему-то в гордом одиночестве. Но вот сейчас-то, собственно, и узнаем, чего он один и каких радостей нам принесет. Максим.
2: Вот именно так звучат слова классика. Не все то золото, что блестит, и не все то радио, что говорит. Да, а не ладно. Только говорит, но еще и показывает двух приятных, на первый взгляд, людей. Николай Авдонин.
3: Только на первый.
2: Кузнецов.
1: Доброе утро, Максим Горшков.
2: Радиослушатель.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро, Максим Горшков. Доброе утро. Чего это мы только на первый взгляд приятные? Мне кажется, и на второй, и на третий мы ничего.
2: Ну, потому что вас нужно, вы как оливки, вас нужно
3: распробовать.
2: У меня сразу вопрос. Можно к вам вопрос?
1: Да, конечно.
2: Вы уже купили билеты?
1: На финал?
2: Нет.
1: На
3: куда?
1: В отпуск?
2: На стендап-концерт, который будет 16 числа в Урае.
1: Смотри-ка,
3: ух ты!
1: Вот это сейчас неожиданно, Макс!
3: Билеты на поезд?
2: Я хочу сразу, вот сразу вам, сразу.
1: Макс,
2: вопрос.
1: Макс, подожди. А ты договорился вот о такой рекламе с теми, с кем надо было договориться?
2: Нет, никакой рекламы. Я просто спрашиваю вас. Вы как по-дружески, помогаете юному дарованию?
1: А я вообще-то думала, что мы по-дружески можем и без билетов к тебе, между прочим. Но, по всей видимости, вот не до такой степени мы и дружим.
3: До Урая, довези, а там уж мы разберемся.
2: Все, прыгайте в багажник.
1: Да.
2: Но я приглашаю.
1: Хорошо, спасибо, Максим. Еще раз скажи, 16 мая в Урае, это будет вот то, что мы уже, то, что видел Ханты-Мансийск. Ребята из Урая, я как человек, который видел это, хочу сказать, что вы обязательно придите, потому что это потрясающее действие, потрясающее шоу, где и посмеяться, и где-то даже, может быть, всплакнуть.
3: И послушать, и попеть.
1: Да, и Макс великолепен.
2: И послушать, и попеть.
1: Да, и вся команда великолепна.
2: Параллельно с этим чудесным действием будет же, конечно же, ВХЛ Классико. А? Смотрели?
1: Вчера-то?
2: Да.
1: Ну, конечно,
3: Даша
1: Макс.
3: Даша же большой поклонник.
1: Да, я же только-только рассказала с самого утра.
3: Уже
1: сейчас,
3: порадовала меня.
1: Что смотрела в автомобиле. Пришлось досматривать окончание этого матча в автомобиле. Да. Но невозможно ведь смотреть одним глазом на дорогу, а вторым в экран. Мне пришлось остановиться для того, чтобы вот прочувствовать всю эту атмосферу. Давай, значит, сигналить. Все кругом давай смотреть. Не сразу все поняли, о чем речь. Почему вдруг
2: просто
1: я сигналю.
2: Городская сумасшедшая. Бибикает.
1: Но это было очень круто. Кстати, вот по поводу бибиканья и всего остального. Мы же сегодня видел, да, Максим, какой у нас сегодня опрос. Мы выясняем сегодня у всех, кто находится в компании с нами, что чаще всего водителей раздражают в поведении других водителей на дороге. Есть у тебя ответ на этот вопрос, Макс? Ты водитель.
3: Как два водителя, да.
1: Ты водитель,
3: да.
1: И я вместе с тобой. Но
2: в крайней левой, когда он стоит на светофоре, без поворотника.
1: Ага.
2: И как только светофор загорелся зеленым, он включает поворотник.
1: А, подожди, так это ты автор этого сообщения в типичном Ханты-Мансийске? Или просто нас таких много, которых раздражают все те, кто не включает поворотники?
3: Ну, я думаю, что это всех раздражает. Даже пешеходов раздражает то, что не включают поворотники, вот правда.
2: Очень сильно. Вот это меня раздражает. И я всегда, когда удается, да, при свободной правой обогнать, я тут чуть-чуть притормаживаю и вот во всю клаксоновскую дурь.
1: Чтобы наказать нехорошенького, да. Слушайте, ну, Макс, ну вот что касается поворотников, мы же уже знаем, ты включаешь поворотники, ты же молодец, но не всегда это случается, да? Ну, не всегда случается это, согласись.
3: Ну, забудешь иногда, бывает, рука дрогнет где-то.
1: Есть какая-то, я не знаю, есть, может быть, какая-то у тебя, может, это какой-то план, может быть, это еще что-то. Ну, вот сегодня включай поворотники, а завтра нет. Ну, не знаю.
3: График?
2: Нет, плана нет.
1: У тебя какой-то, да.
3: График поворотников.
2: Плана нет, честно, признаюсь, на всю Югру. Вот, допустим, сегодня,
1: да.
2: Когда ты успела меня догнать на светофоре, сегодня это лишь просто, чтобы улыбнуть и твое утро
1: сделать. Да, конечно, я же поняла.
2: Но с учетом того, что я смотрю за обстановкой, это я никому не мешаю, я не создаю аварийную ситуацию, машин поблизости вообще нет, потому что только мы,
1: вдвоем
2: водители трамвая, едут на работу в такую рань.
1: Да, водители трамвая в Югре, да? Почему нет?
2: Конечно.
1: Да, это вот эти знаменитые, невидимые водители трамваев, которые с утра так же, как и мы.
3: Не, ну, немножко можно себе позволить расслабиться с утра, когда никого нет на дороге, я думаю, да?
1: В общем, мы сегодня будем выяснять у всех, кто находится в компании с нами, нами, что вас раздражает в поведении других водителей на дороге. Поэтому нужно присоединиться к голосованию, к комментариям, к разговору обязательно присоединиться. И обязательно присоединиться к Максиму Вурае, который 16 мая дает потрясающий концерт. Поэтому, да, соберитесь силами, садитесь за руль автомобиля.
3: Особенно урайцы, Вурай, поздравляем, да, вас. Да. Вас ждет хороший праздник.
2: Ой, спасибо, все, следующий концерт для вас бесплатно.
1: Отлично, Макс, пока.
3: Всего доброго.
1: Хорошего дня. Пока.
2: Пока, ребята.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
4: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра получит федеральные средства на расселение аварийного жилфонда. В Ханты-Мансийске стартовал окружной этап всероссийского конкурса «Безопасное колесо». В Сургутском районе пройдет молодежный велопробег. Югра признана одним из лучших регионов России по темпам расселения аварийных домов. Этот успех помог округу войти в число 22 субъектов, которые в этом году получат дополнительную федеральную поддержку в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общий объем привлеченных средств составит 1 миллиард 824 миллиона рублей. Еще почти 12 миллиардов регион добавит из своего бюджета. Внесут вклад и муниципалитеты около 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Как пояснил главный архитектор Югры Александр Фролов, эти деньги позволят в текущем году переселить свыше 3600 жителей из 159 аварийных построек общей площадью 62 тысячи квадратных метров. Как сообщает официальный сайт госорганов Югры, всего с сентября 2024-го в рамках новой адресной программы расселения аварийного жилфонда в современные благоустроенные квартиры переехали 10 754 югорчанина. Под снос попали 354 дома. Вартовчане продолжают выбирать общественное пространство для преобразования. Им предстоит определиться с одним из двух вариантов. Это территории в микрорайонах 8А и 16П. Чтобы получить федеральное и окружное финансирование, городу необходима поддержка 27 730 участников всероссийского голосования по выбору объекта благоустройства. Напомню, опрос проходит до 12 июня на официальном сайте загородсредагосуслуги.ру. Его запустили в рамках программы формирования комфортной городской среды, части нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Как отмечают в мэрии, сейчас в копилке муниципалитета почти 17 тысяч голосов. Собирать их помогает команда волонтеров из 149 человек. Активисты консультируют вартовчан, объясняют, как проголосовать с телефона и рассказывают о выдвинутых объектах. Более полусотни юных инспекторов дорожного движения со всей Югры борются за звание лучших. В Ханты-Мансийске стартовал окружной этап федерального конкурса «Безопасное колесо». Школьникам предстоит не только сдать экзамены на знание правил дорожного движения, но и показать виртуозное владение велосипедом на специальной полосе препятствий, а также проявить творческий подход в популяризации безопасного поведения на дороге. Как отмечает Управление ГИБДД России по Югре, команда победителей представит регион на всероссийском финале конкурса «Безопасное колесо 2026». И последнее. Молодежь Сургутского района ждут на масштабном летнем велопробеге. Он пройдет 6 и 7 июня. Стартует двухдневный заезд в Линторе. Ночевка планируется в Ляминой на базе отдыха «Ляминские берега». На следующий день колонна вернется обратно. Общая протяженность маршрута составит 158 километров. Время в пути в одну сторону займет около 7,5 часов. Безопасность обеспечат инспекторы ГИБДД. Отмечу, запись на велопутешествие уже ведется. Зарегистрироваться можно до 1 июня на сайте АИС «Молодежь России». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».

0: окружное радио. Радио. Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7:36. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 14 мая, четверг. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 16, в Сургуте плюс 12, в Нижневартовске плюс 10, в Тюмени 20 градусов тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягане и Линторе плюс 14, 16 градусов тепла в Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово, в Мегионе, Лангепасе и Покачах плюс 10, в Радужном и Когалыме 8 градусов выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 3, в Сургуте и Нижневартовске 0, в Тюмени 12 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 14 мая, четверг. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Презентация через 5 минут.
3: Проспал экзамен.
4: Вот-вот опоздаю.
5: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
6: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
10: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
11: На, ищу. В Ленторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
10: А, тот самый цветочный у молотка?
11: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
10: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8 908 899 11 18.
12: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
13: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 7 часов 46 минут. Ровно сегодня постарайтесь избежать суеты и неразберихи, даже если вокруг все о чем-то будут переживать.
1: Тельцы, сегодня многие представители знака получат отличные новости издалека.
0: Близнецы, благодаря вашим усилиям сегодня решатся многие семейные вопросы.
1: Раки и звезды говорят, что сегодня, прежде чем браться за что-то серьезное, стоит посоветоваться с близкими.
0: Львы, сегодня держите ушки на макушке. Вас ждет очень насыщенный день.
1: Девы, сегодня без долгих раздумий соглашайтесь на любые предложения этого дня.
0: Весы, сегодня уделите время домашним делам. Порядок в быту поднимет вам настроение.
1: Скорпионы, сегодня рядом будут люди, которые знают, как поднять вам настроение.
0: Прекрасно. Стрельцы, если вы хотите сменить сферу деятельности, сегодня представится такой шанс.
1: Козероги, сегодня вы, наконец, получите заслуженные лавры за давно проделанную работу.
0: Водолеи, звезды предупреждают, сегодня не исключен разговор, который поможет по-новому взглянуть на проблемы.
1: Рыбы, сегодня каким-то образом все внимание окружающих будет приковано именно к вам. Будьте аккуратны во всем.

0: Радио Югра.
1: 7:54, и, наконец, фразеологизм на разборе. Сегодня очередная помощь от ФНИ, насколько понимаю.
2: Да,
1: и сегодня это...
2: Кнут не дьявол, а правду сыщет.
1: Вот ФНИ, такой вот фразеологизм. Где вы берете такие фразеологизмы? Я впервые слышу такой фразеологизм.
2: Ну, красиво.
1: Правда, красиво, но я никогда не слышала. Так.
2: Ну, это, на самом деле, русская пословица, возникшая в эпоху, когда телесные наказания, в частности, битье кнутом, были обычным, а иногда даже единственным способом добиться признания какого-то подсудимого или даже свидетеля при дознании. То есть вот такая вот практика была. И исторический контекст, что кнутом этим пользовались не только для пыток, не только, точнее, для наказаний, но еще и для пыток. То есть люди свято верили, ну и есть такая, как бы, такие исследования, скажем, далеко ходить не нужно, что под болью человек выложит все.
1: Ну да, конечно.
2: А с дьяволом тут сравнение в том плане, что, ну, у дьявола есть такая... я не знаю, как свойство, что ли, он всегда допытывается до правды, всегда самые низменные пороки человеческие вытаскивает наружу. Еще это выражение «кнут не дьявола, правду сыщет» очень близко ходило с выражением «подноготное», «дознаться подноготную». То есть, когда то же самое пытка была, когда иголки под ногти человеку пихали, в общем, таким образом узнавали правду. Вот, собственно, получается, что вот этот фразеологизм не просто откуда-то из народа пошел, а из судебной...
1: Из жизни.
2: Да, из судебной практики царской России, поэтому это такой, ну как, распространенное выражение, и оно имело место быть на самом деле. Это не просто красное словцо, на самом деле так и делали.
1: Фания, спасибо в очередной раз за клёвый фразеологизм. Вы, Фания, не останавливаетесь. Только благодаря вам я лично узнаю вот такие вот клёвые, крутые фразеологизмы, и а потом объяснение к ним благодаря тебе. Итак, плюс 7 950 510 66 66, это номер для ваших сообщений, Телеграм и Макс, если вы знаете какие-то крутые фразеологизмы, которые вы хотели бы, чтобы мы объяснили, в смысле значения их, откуда они пошли, обязательно нам напишите.
3: Утро начинается здесь.

0: местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра получит федеральные средства на расселение аварийного жилфонда. Югорские врачи успешно провели уникальную операцию. Хоккейный клуб «Югра» вступает в борьбу за главный трофей Кубка чемпиона России. Югра признана одним из лучших регионов России по темпам расселения аварийных домов. Этот успех помог округу войти в число 22 субъектов, которые в этом году получат дополнительную федеральную поддержку в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общий объем привлеченных средств составит 1 миллиард 824 миллиона рублей. Еще почти 12 миллиардов регион добавит из своего бюджета. Внесут вклад и муниципалитеты около 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Как пояснил главный архитектор Югры Александр Фролов, эти деньги позволят в текущем году переселить свыше 3600 жителей из 159 аварийных построек общей площадью 62 тысячи квадратных метров. Как сообщает официальный сайт госорганов Югры, всего с сентября 2024-го в рамках новой адресной программы расселения аварийного жилфонда в современные благоустроенные квартиры переехали 10 754 югорчанина. Под снос попали 354 дома. Врачи окружной клинической больницы Ханты-Мансийска проявили высокий профессионализм и спасли жизнь 66-летнего жителя Урая. Мужчину госпитализировали с серьезным недугом. У него диагностировали внутреннее опухолевое образование, осложненное воспалительными процессами в печени. Из-за этого химиотерапию проводить было нельзя. В результате хирурги выполнили уникальную многоэтапную операцию. Сначала пролечили печень, затем перешли к малоинвазивной методике. Кроме того, прямо в ходе вмешательства состоялся консилиум, принявший решение одномоментно удалить и опухоль. Это позволило избежать повторной операции, снизить риски прогрессирования болезни и ускорить восстановление. Анализы подтвердили, все прошло успешно, метастазов не обнаружено. Пациент уже находится дома. Как отметил в своих соцсетях глава окружного департамента здравоохранения Роман Паськов, профессионализм, клиническое мышление и командная работа наших врачей – залог здоровья югорчан. Более полусотни юных инспекторов дорожного движения со всей Югры борются за звание лучших. В Ханты-Мансийске стартовал окружной этап федерального конкурса «Безопасное колесо». Школьникам предстоит не только сдать экзамены на знание правил дорожного движения, но и показать виртуозное владение велосипедом на специальной полосе препятствий, а также проявить творческий подход в популяризации безопасного поведения на дороге. Как отмечает Управление ГИБДД России по Югре, команда победителей представит регион на всероссийском финале конкурса «Безопасное колесо-2026». И последнее. Очень зрелищным и напряженным выдался седьмой матч полуфинальной серии Кубка чемпиона России между хоккейным клубом «Югра» и альметьевским «Нефтяником». Накануне вечером на домашней арене «Мамонты» одержали безоговорочную победу. Команда Александра Перова, проявив характер и мастерство, вырвала себе право сражаться за главный трофей. Несмотря на то, что первый период по игре остался за ханты-мансийцами, обидная шайба в концовке заставила болельщиков поволноваться. Но «Югра» не дрогнула, и во второй 20-минутке Артем Удод своим блестящим сольным проходом вернул команду в игру. А в третьем периоде Максим Росейкин, получив изящную передачу от Алексея Макеева, точным броском забил победный гол, установив окончательный счет 2-1. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
3: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 8:05. 14 мая. Сегодня четверг. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро. И мы сегодня с самого утра про машины, про водителей, про то, как люди себя ведут на дороге. Удивительная. Пришла статистика. Самые бескультурные водители живут в Новосибирске, Екатеринбурге и Красноярске. Вот я была в Новосибирске, была в Екатеринбурге. Вот до Красноярска еще не добралась. Не знаю, как там себя ведут водители.
5: Ну, что можешь подтвердить?
0: Я хочу сказать, что с Новосибирском я согласна, а с Екатеринбургом... Екатеринбургом вообще нет. Я вообще не согласна с тем, что там живут самые бескультурные водители. Я когда приезжаю в Екатеринбург, я отдыхаю, когда еду за рулем, потому что там настолько все друг друга понимают. Это происходит потому, что там очень большой поток автомобилей, и научились уже водители, ну, то есть они понимают, как это...
5: Конечно.
0: То есть ты когда въезжаешь, когда ты входишь в этот поток, ты понимаешь, что если вдруг где-то затупил, а такое может быть...
5: Поток тебя вынесет.
0: Конечно,
5: да?
0: Тебя вынесет поток, тебе не будут сигналить. Но, во всяком случае, со мной такого не случилось вообще ни разу. Сколько лет я езжу в Екатеринбург и езжу там по дорогам, в смысле, за рулем я езжу там, да, я испытываю колоссальное удовольствие, потому что скорость потока у всех одинаковая. Ты понимаешь прекрасно, что никто не будет, там, скажем...
5: Подрезать, обгонять, что-то.
0: Нет, подрезать и обгонять, будут? Конечно, будут. Но слушай, но водители были бы не водители, если бы они этого не делали. Я хочу сказать о том, что никто не будет ехать медленно или, наоборот, как-то так, когда будут создаваться какие-то неприятные аварийные ситуации. Я не могу сказать, что я объездила весь Екатеринбург вдоль и поперек. Да, есть какие-то определенные маршруты, по которым я езжу из года в год, но вот что касается этих маршрутов, там я чувствую себя очень комфортно и очень уверенно.
5: Даже несмотря на то, что ты город-то не полностью знаешь.
0: Ну, город я, конечно, знаю не полностью. Мне в помощь-то этот навигатор. Все классно. И понятно, что можно пропустить действительно где-то там поворот, где-то там затупишь сам, где-то затупит у тебя навигатор. И ты понимаешь, что ты где-то что-то проскочил, где-то
5: что-то... И тебе потом ехать.
0: И ты спокойненько просишься, чтобы тебя пропустили, ты спокойно можешь это сделать, тебя пропустят.
5: И нормальные люди к этому
0: относятся. Да, они видят, что у тебя совершенно другой регион, они действительно тебя пропустят. Что касается езды здесь... Ну, в Ханты-Мансийске, в частности, еще большую часть времени, да, конечно, провожу здесь, в Ханты-Мансийске. Я в последнее время стала замечать, что у нас очень обозленные стали водители, очень обозленные и очень наглые. И наглые до такой степени, что хочется выйти, и, когда ты становишься с ними на светофоре, например, хочется выйти из автомобиля, открыть дверь, забрать ключи и выбросить далеко, чтобы этот человек никогда в жизни больше не ездил за рулем. Вот буквально некоторое время назад история случилась со мной, я ехала по объездной. У нас, я хочу всем напомнить просто, да, у нас в правилах дорожного движения что написано? В городе мы едем 60 км в час. Да, есть вот эти пресловутые плюс 20, но как бы надо понимать, что есть определенные условия погодные, есть определенные условия на дороге. Да,
5: ну,
0: там,
5: конечно, нужно на них ориентироваться обязательно.
0: И есть разметка, в конце концов, которая не позволяет тебе ни вправо, ни влево сместиться. У нас нет широкополосных дорог, максимум там 3 полосы, и то это ого-го для нашего города.
5: Города, да.
0: Максимум две полосы. Ну,
5: большая
0: смысле,
5: дорога.
0: В большинстве случаев там две полосы, да. И не надо, если ты едешь по объездной и хочешь я не знаю, что случилось. Может быть, прихватило живот, может быть, еще. Ну, всякое может быть, да, ну, я понимаю. Но не надо подъезжать сзади к моему автомобилю, так, собственно, впрочем,
5: к любому,
0: так, к любому другому автомобилю, что-то мне там фарами показывать, или там что-то как-то нервничать. Есть возможность взлететь? Лети. Меня не надо поджимать. Это касается водителя автомобиля, грузового маленького, маленький грузовичочек такой, госномер у него 878, буквы я скажу, ММА, 878. Дорогой водитель, собственно, когда едешь по дорогам общего пользования, правила дорожного движения, они написаны для всех.
5: Абсолютно.
0: Поэтому пытаться меня как-то пододвинуть, подогнать меня или еще что-то, я еду, не нарушая правила дорожного движения. И буду делать так всегда. Это правда, абсолютная правда. И в конце концов все равно он встал потом на светофоре. И это не потому, что я там как-то его не пускала, там еще что-то. Я ехала вообще там что-то около 70 километров. И это, ну, это нормальная скорость для города. И в конце концов он все равно встал на светофоре еще, он, потому что обогнал меня, нарушая правила.
5: И высказал все, что о тебе думает,
0: нет,
5: да?
0: Нет, он не высказал. Он проехал вперед, остановился. Очень долго видно было, что он нервничает, потому как у него выхлопные газы выходили из...
5: Выхлопной трубы.
0: Из выхлопной трубы. Было понятно, что этот чувак нервничает, но как бы, ребят...
5: Вот мне кажется, вот эта вот нервозность на дороге, она вообще к добру не приводит. Это совершенно точно. И лучше, на мой взгляд, вот если какой-то конфликт возник на дороге, лучше постараться успокоиться. Если не можешь прижаться куда-нибудь на обочину и переждать этот момент, потому что, мне кажется, это опасный момент для всех.
0: Очень опасный. Согласна? Мы сегодня хотим выяснить у всех, что вас раздражает, уважаемые водители, никто... или не только только, кстати, водители. Что вас раздражает в поведении других водителей на дороге? Есть у нас голосование из нескольких вариантов. За все можно сегодня проголосовать. Свои варианты тоже написать. Не включает поворотники, разговаривает по телефону, не пропускает пешеходов, громкая музыка, не соблюдает дистанцию или скоростной режим, агрессивное какое-то вождение. Это все, что есть в нашем голосовании. Ну и...
5: Можно оставить свои комментарии. Да. Группа ВКонтакте называется «Радио Югра. Главное окружное».
0: Ну и плюс 7 950 510 66 66. Давайте. Вот все, что накипело, давайте об этом поговорим.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 8:14. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 14 мая, четверг, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 16, в Сургуте плюс 12, 10 градусов тепла в Нижневартовске и в Тюмени 20 градусов выше 0. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягане и Линторе плюс 14, в Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово плюс 16, в Мегионе, Лангепасе и Покачах 10 градусов тепла, в Радужном и Когалыме плюс 8. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 5, в Сургуте, Нижневартовске плюс 1, в Тюмени 13 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 14 мая, четверг. Спонсор прогноза погоды на радио Югра – Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник – соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Но прежде чем продолжим разговор, от Евгения сообщение: не включил с утра югру, день, считай, пошел ко дну. То есть вот эта пословица, которую и объяснять-то, собственно, не надо. Браво!
1: Замечательная
0: Евгений,
1: пословица.
0: Евгений, пишите обязательно еще. Я люблю вот подобного
1: надо
0: рода.
1: Надо слоган себе взять такой.
0: Это клево. Сейчас Евгений такой тыган-дыган-дыган.
1: Запатентовать сразу же.
0: Так, Вячеслав пишет: доброе утро. Заставляют нервничать пешеходы, которые мало того, что переходят вне зебры, так еще и делают это так, как будто сохранились перед выходом из дома. 20 лет за рулем. Сам стараюсь не хулиганить, но ситуации всякие бывают. Я согласна абсолютно. Ситуации действительно бывают всякие.
1: Зебрами вообще такая штука, мне кажется, особенно с вот регулируемые зебры. Угу. Ведь водитель не должен трогаться, пока пешеход, несмотря на то, что ему загорелся уже красный. Угу. Пока пешеход не закончит переход,
0: конечно,
1: водитель
0: но...
1: не должен двигаться. И мне кажется, вот многие, ну ладно, когда бабушка там, например, какая-нибудь пожилая, или...
0: Бабушка пожилая.
1: Ну, старенькая, хорошо, бабушка. Или женщина, мама с коляской идет, да, и они там не очень быстро идут. Но когда молодой человек или здоровый лоб какой-нибудь идет по пешеходному переходу
0: и делает это так еле,
1: вальяжно,
0: да.
1: Как будто вообще никуда не торопится и пусть весь мир подождет.
0: Правильно, потому что в голове у таких людей сидит только одно: пешеход всегда прав. Буквально вчера мне попадались только такие пешеходы. И вот он идет, и он до половины дороги дошел и передумал, обратно перешел. Ну, то есть я понимаю, что он, возможно, что-то вспомнил, или там еще что-то. Или вот он встал на пешеходном переходе перед, и за мной уже колонна, ты понимаешь? А он стоит и мечется, или к умным,
1: или
0: к красивым,
1: или нет, да?
0: Понимаешь? Куда бежать, непонятно. Вообще, большинство российских автомобилистов признали, что недовольны культурой вождения окружающих на дороге, потому что, ну, что-нибудь да раздражает. Только каждый пятый говорит о том, что положительно оценивает культуру вождения соседей по дороге, а треть считает ее абсолютно нейтральной. Ну и прежде чем... Точнее, после того, как люди говорят: ну нет, я недоволен тем, что происходит на дороге, их же тут же, конечно, спрашивают об эффективных мерах, которые помогли бы исправить ситуацию. 62% говорят о том, что сниженная стоимость ОСАГО для аккуратных водителей должна быть точной. Я вот здесь плюсую абсолютно, потому что я вот водитель аккуратный, и если бы мне предоставляли какую-нибудь скидочку, ну то есть безаварийное вождение.
1: Какие-то прерогативы, чтобы были у тебя.
0: Конечно, или там смотрят в базе, в ГАИшной, нет на меня никаких... Ну, ничего там на меня нет.
1: Штрафов,
0: понятно, да. И штрафов нет, и, не знаю, там, с камер, фотографий каких-то тоже нет. Ну, пожалуйста, скидочку.
1: Все фотографии красивые из камер.
0: Вообще, вот это было бы здорово. 33% выступают за усиление контроля за счет количества камер и постов госавтоинспекции. Треть считают, что необходимо проводить больше информационных кампаний о безопасности вождения. Слушайте, ну, мне кажется, вот что касается кампаний о безопасности вождения, да, информационных кампаний, у нас их достаточное количество. Что здесь в Югре совершенно точно. На одной только Югре, в смысле, я имею в виду на радио Югра, мы с Колей говорим, плюс ко всему, каждую субботу и воскресенье выходит моя программа по дороге безопасности,
1: да,
0: которую я делаю вместе с сотрудниками госавтоинспекции. Чего только мы там не обсуждаем, конечно же.
1: В каждой школе города, да вообще что города, в каждой школе России у нас проходят постоянно обучение детей, там и юные инспекторы дорожного движения, чего только нет. И мне кажется, вообще для взрослого человека объяснять, что вождение должно быть безаварийным, но это, ну, бред. Ты же и так должен понимать, что это твоя личная безопасность и безопасность всех, кто с тобой вместе
0: это
1: на дороге
0: так,
1: находится.
0: Это так, абсолютно. Ну и плюс ко всему, не есть такие люди, которые, садясь за руль, почему-то думают, что с кем угодно, только не со мной. Да я сейчас вообще, понимаешь, проскочу, пролечу или там еще чего-нибудь. И потом случается непоправимое. Мы выясняем сегодня, что вас раздражает в поведении других водителей на дороге. Рассказывайте.
2: Утро начинается здесь. Югра.
3: Радио Югра. Реклама.
4: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
6: Каждый день, утром и вечером.
7: В жару и холод.
8: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
9: Мы здесь, мы стоим у перехода.
10: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
11: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
12: Помощь всегда рядом. Просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба «Телефон доверия». Мы работаем без выходных.

0: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
1: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
0: Реклама – лишние расходы.
1: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
2: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
5: Радио.

0: Радио Югра.
1: 8:29. Сейчас как раз то время, когда все едут на работу, на учебу, когда сейчас еще есть небольшенькие такие пробки. Mm-hmm. Но да, у нас тоже бывают пробки.
2: Бывают,
1: и
2: конечно, да. Причем очень такие нормальные пробки бывают.
1: Mm-hmm.
2: В определенные времена года, там перед Новым годом, я помню, как-то вот здесь вот на Гагарина mm-hmm. такая пробка была, что прям на всю улицу.
1: Ну, понятно, что для нас 5 минут лишних постоять yeah. уже пробка. Это понятно. Но особенности города, все понятно. В Сургуте, Нижневартовске, в Нягане, не знаю, в Когалыме. А везде в это время могут быть пробки. Вот прямо сейчас можно написать, какие вот вы видите, что происходит вокруг, на дороге. Расскажите, кто раздражает и чем они вас раздражают, почему нет с утра. +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений, Телеграм и Макс, и группа ВКонтакте, которая называется «Радио Югра». Там и к голосованию, и к комментариям можно и нужно присоединиться. Алексей пишет: не обращает внимания на мотоциклистов, мопедистов и так далее. Ну, в смысле, на вопрос...
2: Водители не обращают внимания на
1: раздражает,
2: них.
1: Что... Хотя они такие же полноценные участники дорожного движения. Весной и осенью проезжают лужи, не снижая скорости, mm-hmm. и обрызгивают мотоциклистов и пешеходов. Многие дороги посыпают солью. Понимаете, к чему это? Летом есть места, где песок на дороге тоже проносится мимо, не снижая скорости, поднимается пыль, а пешеходам этим потом дышать. Да и вообще, очень много нюансов, но оставлю варианты высказаться остальным. Молодец, Алексей. А так черточку такую подвел, да?
2: Но мы не первый раз уже с тобой слышим. Тут к нам приходили мотоциклисты города Ханты-Мансийска и тоже рассказывали о том, что некоторые водители не очень уважительно относятся, mm-hmm. Специально как-то поджимают к обочине. И, в общем, ну, как-то считают их второсортными, что ли, mm-hmm. водителями. Хотя, ну, на
1: правильно,
2: самом деле...
1: у нас 4 колеса, а у них 2. Знаешь ли.
2: Зато, если бы не эти 2 колеса, какие бы пробки здесь были. Когда летом люди пересаживаются на мотоциклы, очень ведь сильно трафика mm-hmm. освобождается.
1: Ну, вообще, я хочу сказать, что я уважительно отношусь и к мотоциклистам, и к другим водителям. Самое главное, что и другие бы водители также относились и ко мне, и к моему автомобилю, к моему нахождению на дорогах общего пользования, относились так же уважительно, как и я. Я немного побаиваюсь мотоциклистов, тех, которые очень быстро носятся. Здесь у нас есть такие, которые действительно... Ты вроде его где-то слышишь, там далеко, mm-hmm. где-то видишь его в зеркало, а потом оказывается, что он уже давным-давно впереди тебя.
2: Ну, вот это, мне кажется, из серии, когда одна паршивая овца все стадо портит, как говорится. Когда вот сейчас появились вот эти питбайки, mm-hmm. которые ездят вообще без правил и без прав mm-hmm. совершенно по дорогам, я думаю, они тоже тень бросают на мотоциклистов. Хотя в основной массе, я, кстати, тоже знаю байкеров города Ханты-Мансийска, и вполне себе приличные и люди, которые уважают остальных водителей.
1: Надо просто напомнить очередной раз, что вот на этом самом питбайке нельзя ездить обычным дорогам. Для этого, для езды на этом виде транспорта должен существовать трек. И только там.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости на главном окружном.
3: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра получит федеральные средства на расселение аварийного жилфонда. Югорские врачи успешно провели уникальную операцию. Хоккейный клуб «Югра» вступает в борьбу за главный трофей Кубка чемпиона России. Югра признана одним из лучших регионов России по темпам расселения аварийных домов. Этот успех помог округу войти в число 22 субъектов, которые в этом году получат дополнительную федеральную поддержку в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общий объем привлеченных средств составит 1 824 000 000 рублей. Еще почти 12 миллиардов регион добавит из своего бюджета. Внесут вклад и муниципалитеты около 1 300 000 000 рублей. Как пояснил главный архитектор Югры Александр Фролов, эти деньги позволят в текущем году переселить свыше 3600 жителей из 159 аварийных построек общей площадью 62 тысячи квадратных метров. Как сообщает официальный сайт госорганов Югры, всего с сентября 2024 в рамках новой адресной программы расселения аварийного жилфонда в современные благоустроенные квартиры переехали 10 754 югорчанина. Под снос попали 354 дома. Врачи окружной клинической больницы Ханты-Мансийска проявили высокий профессионализм и спасли жизнь 66-летнего жителя Урая. Мужчину госпитализировали с серьезным недугом. У него диагностировали внутреннее опухолевое образование, осложненное воспалительными процессами в печени. Из-за этого химиотерапию проводить было нельзя. В результате хирурги выполнили уникальную многоэтапную операцию. Сначала пролечили печень, затем перешли к малоинвазивной методике. Кроме того, прямо в ходе вмешательства состоялся консилиум, принявший решение одного одномоментно удалить и опухоль. Это позволило избежать повторной операции, снизить риски прогрессирования болезни и ускорить восстановление. Анализы подтвердили, все прошло успешно, метастазов не обнаружено. Пациент уже находится дома. Как отметил в своих соцсетях глава окружного департамента здравоохранения Роман Паськов, профессионализм, клиническое мышление и командная работа наших врачей – залог здоровья югорчан. Более полусотни юных инспекторов дорожного движения со всей Югры борются за звание лучших. В Ханты-Мансийске стартовал окружной этап федерального конкурса «Безопасное колесо». Школьникам предстоит не только сдать экзамены на знание правил дорожного движения, но и показать виртуозное владение велосипедом на специальной полосе препятствий, а также проявить творческий подход в популяризации безопасного поведения на дороге. Как отмечает Управление ГИБДД России по Югре, команда победителей представит регион на всероссийском финале конкурса «Безопасное колесо-2026». И последнее. Очень зрелищным и напряженным выдался седьмой матч полуфинальной серии Кубка чемпиона России между хоккейным клубом «Югра» и альметьевским «Нефтяником». Накануне вечером на домашней арене «Мамонты» одержали безоговорочную победу. Команда Александра Перова, проявив характер и мастерство, вырвала себе право сражаться за главный трофей. Несмотря на то, что первый период по игре остался за ханты-мансийцами, обидная шайба в концовке заставила болельщиков поволноваться. Но «Югра» не дрогнула, и во второй 20-минутке Артем Удод своим блестящим сольным проходом вернул команду в игру. А в третьем периоде Максим Рассейкин, получив изящную передачу от Алексея Макеева, точным броском забил победный гол, установив окончательный счет 2-1. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Главное окружное радио «Югра».

0: на главном окружном.
1: 8:38. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 14 мая, четверг сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 16, в Сургуте плюс 12, в Нижневартовске плюс 10, в Тюмени 20 градусов тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Мягоне и Линторе плюс 14, в Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово плюс 16, в Мегионе, Лунгепасе и Покачах 10 градусов выше 0, в Радужном и Когалыме плюс 8. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 5, в Сургуте и Нижневартовске плюс 1, в Тюмени 13 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 14 мая, четверг. Спонсор прогноза погоды на радио Югра – Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:42. Мы выясняем сегодня, что вас раздражает в поведении других водителей на дороге. Плюс 7 950 510 66 66. Номер для ваших сообщений.
2: Телеграм и Макс. И группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра, главная окружная.
1: Игорь пишет: доброе утро. Предлагаю обсудить тему движения электросамокатчиков в городах. Комментариев много будет от меня точно. Игорь, где комментарии по поводу электросамокатчиков? Вот у нас сидит один электросамокатчик.
2: Сидит уже, да.
1: Давай, рассказывай, как ты передвигаешься по городу? Я ни разу еще тебя не видела.
2: Передвигающимся по городу.
1: Но мы в разное время просто ездим.
2: Я еду по городу, я еду по тротуару. Угу. Еду по тротуару со скоростью не больше 20 км в час. По городу.
1: То есть соблюдаешь правила, да, которые
2: предписаны.
1: Когда
2: выезжаю на объездную, там по тропинке, по велосипедной еду больше.
1: Но это с утра. А когда возвращаешься?
2: И днем по объездной я еду, потому что она пустая. Угу. Ну, правда, вот вы сегодня говорили про то, что утром вы вдвоем с Максимом, да, едете на работу. И но можете себе позволить где-то там поворотник не включить.
1: Ага.
2: Я могу себе по велодорожке позволить, когда нет никого, проехать.
1: А, ну то есть ты на дорогу все равно не выезжаешь, даже
2: нет,
1: несмотря на то, что утро и нет никого?
2: Нет, вообще утром, да, я выезжаю на дороге, еду по Промышленной и по Коминтерна.
1: Угу.
2: Вот улица, я еду по дороге, но опять же машин нет, и я как бы соблюдаю правила дорожного движения, я включаю поворотник всегда.
1: А,
2: у меня
1: есть
2: поворотники,
1: зеркала?
2: Конечно. И зеркала есть, и поворотники есть, и шлем есть, все как надо.
1: Смотри-ка еще.
2: Но на самом деле я соглашусь с Игорем, что очень многие электросамокатчики ведут себя вызывающе. Угу. Особенно, мне кажется, это детей касается.
1: Ну, подростков,
2: я встречаю туда парнишку, встречаю одного у себя на районе, он ездит на самокате, который я хотел себе купить для этого. Подхожу к нему, он говорит, и спрашиваю, как тебе самокат? Он говорит, я хочу продать его, говорит. Он уже плохо ездит и вообще разгоняется очень плохо.
1: А-а-а.
2: А вот хочу купить себе вот такой самокат, он разгоняется до 65. Я говорю, я надеюсь, ты не будешь разгоняться?
1: Надеюсь, ответил тебе молодой человек. Ну да, понятно. Надо в очередной раз всем родителям, естественно, напомнить о том, что нельзя у нас ездить по дорогам общего пользования, еще раз, да, на самокатах. Самокат — это средство передвижения, которое как бы вот, по, как ее зовут?
2: По велодорожке?
1: Да. И не больше там определенного количества километров.
2: Да, 20 километров в час ограничений, да, по-моему, в городе. И еще на пешеходных переходах обязательно нужно спешиваться, потому что скорость совершенно другая.
1: Угу.
2: И если вам кажется, что вы все равно едете там на свой зеленый и все прочее, то водитель может просто не среагировать, потому что скорость гораздо больше, чем у пешехода.
1: Это касается и всех велосипедистов, и всех водителей самоката, которые не электрические, от ноги. А что там еще? Скейты, еще там. В общем, вот это все, конечно же, спешиваемся.
2: Моноколесо, или
1: да,
2: как оно там
1: моноколесо.
2: Называется?
1: Тут есть у нас один человек, но во всяком случае я видела
2: по-моему,
1: только одного.
2: Один,
1: но я видела только одного. Возможно, они просто одинаково одеты, но там шлем, все там, что у него там, подлокотники, подколенники, как они там называют, наколенники, точнее. И он, я видела, это отчаянный человек, который едет достаточно быстро. Ну, я понимаю, что разгоняется это колесо, но как он им управляет, это не
2: я
1: это циркач.
2: Такие вот некоторые вот эти моноколеса аж до 100 километров разгоняют.
1: Да ладно.
2: Представь себе,
1: ничего
2: летит
1: себе
2: на таком колесе человек.
1: Но нет, я не могу себе этого
2: не
1: представить.
2: Не задумывается о других, например.
1: Но судя по тому, как ездит этот человек, которого я вижу, он вроде как задумывается, да. Но у него нет никаких зеркал ни в руках, ни на плечах, чтобы он мог видеть, что происходит сзади. Все равно ты должен как-то реагировать, потому что, ну ладно, я там или ты аккуратненько объедут его там, да, и не позволят создаться какой-то аварийной ситуации. Но есть и те, которые будут делать это специально. Этот человек просто не увидит, не услышит, потому что у него мощный шлем. Возможно, у него наушники.
2: Наушники могут быть.
1: Возможно,
2: даже, да,
1: скорее всего. Поэтому хочется, чтобы, конечно, все соблюдали правила дорожного движения, как пешеходы, как пешеходы.
2: Вот, кстати, по поводу пешеходов и самокатчиков, мне кажется, надо еще понимать, что у нас правостороннее движение, оно для всех. И для пешеходов, и для самокатчиков.
1: О,
2: и все будет гораздо проще, если каждый член дорожного движения будет ехать по своей полосе.
1: Вот молодец, вот это
2: или
1: прямо. Молодец.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину. машину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 8:54 и продолжаем про раздражение и про тех, кто раздражает в дороге, точнее, что вас раздражает в поведении других водителей. И вот сообщение от Игоря. Игорь прислал: в прошлом году видел парней, которые ехали на самокате вчетвером. Трое на самокате, один на плечах. Как страшно жить. Слушайте, те, кто ездит вчетвером, втроем, вдвоем, но нужно запомнить одно простое правило. Самокат для одного человека. И ездить на нем вдвоем, втроем, тем более вчетвером, это просто противопоказано, этого делать нельзя, это нарушение всех правил дорожного движения, ну и плюс ко всему, это небезопасно для жизни, просто небезопасно для жизни.
2: Но тут, мне кажется, даже не столько сотрудники ГАИ должны за этим следить, сколько родители.
1: Да,
2: мне кажется,
1: согласна.
2: Потому что я тоже во дворе видел, как у нас на небольшом самокате, ну как небольшом, для меня небольшом, для детей
1: достаточно
2: большой. Конечно,
1: для большого.
2: Два ребенка, ну им до 10 лет, это совершенно точно.
1: На электрическом?
2: Да, на электрическом самокате достаточно лихо разъезжали. Слава богу, по двору никуда дальше не уезжали.
1: Виктор пишет: доброе утро. Видел тебя, Коля, по Коминтерну двигался на электросамокате. Очень даже культурно и законопослушно, но больше тебе подойдет Харлей Дэвидсон. Я хочу обратиться, между прочим, к Олесе Левковской, которая обещала мне с наступлением теплого сезона прокатить меня на своем... Я не помню, какой у него мотоцикл, я мало разбираюсь.
2: У него круизер какой-то, по-моему.
1: Да какой-то, да, белый, красивый. Я, между прочим, в городе-то вижу, да, но до тех пор еще пока что не видела его, собственно...
2: В деле.
1: Да. Что касается раздражителей...
2: Раздражающих водителей.
1: Да, больше всего водителей по всей России, был опрос большой, и больше всего водителей выводит из себя агрессия других участников дорожного движения. Я здесь абсолютно согласна, когда человек начинает нервничать, когда он начинает тебя подгонять.
2: Кричать начинает еще, не дай бог, если открывает окно.
1: Да. Агрессия на первом месте, дальше не включенные поворотники, вроде как бы мелочь, ну ничего себе мелочь с другой стороны,
2: ну,
1: да?
2: Как мелочь.
1: И еще очень сильно в последнее время меня раздражает вот этот самостоятельно установленный свет в тех автомобилях,
2: которые не соответствуют ГОСТу или как там, нормам, да?
1: Да, когда он вот это одна выше другой, понимаешь? Но я понимаю, поставить светлые там яркие фары, это здорово, но надо же еще дальше пойти, там ведь есть такая штука, как регулировка.
2: Да.
1: Можно же отрегулировать так, чтобы не светило тебе так в глаз, что тебе просто высвечивает эти глаза, и ты понимаешь, что тебе потом нужно, не знаю, сколько раз проморгаться, на темное посмотреть, и там еще куда-то
2: сделать. Вот по этому поводу еще есть такие водители, которые не включают вообще ближний свет в городе. Гоняют на дальнем, и им вообще по барабану.
1: Потому что ближний не работает, и работает.
2: Уж не знаю, по каким соображениям, возможно, тоже из-за того, что лучше видно дорогу. Но это же неуважение.
1: Абсолютное неуважение, я здесь согласна, и очень хочется, чтобы контроля за этим было чуть-чуть побольше, чтобы сотрудники госавтоинспекции и на это еще обращали внимание. Я понимаю, что забот много у сотрудников, но на это тоже стоит обращать внимание.
2: С каждым годом все больше и больше забот.
1: Дело в том, что это ведь тоже вызывает, точнее, это тоже может привести к каким-то
2: аварийным
1: ситуациям. Действительно, когда тебя ослепляет этот автомобиль, когда ты понимаешь, что ты вообще ничего вокруг не видишь, ни в зеркала, ни, собственно, впереди ты ничего не видишь, это действительно очень напрягает. Есть и те, кто говорит о том, что их раздражают люди, которые плохо паркуются. Но плохо, в смысле, вот ехал-ехал и остановился. Есть у нас прекрасный участок здесь. Все жители Ханты-Мансийска, все, кто находится за рулем, должны точно знать, о каком участке я говорю. Возле ОКБ. Когда ты поворачиваешь с Комсомольской налево, ты поворачиваешь на Калинина, и вот здесь начинается парковка. Сначала там места для инвалидов, и дальше идет обычная парковка. Чуть подальше, если вглубь проехать, у нас есть многоуровневая парковка. Можно спокойно поставить там свой автомобиль.
2: Там все время есть места.
1: Это абсолютно точно. Да, не на первом этаже, да, не на втором, но на третьем, на четвертом они есть. Спокойно можно спуститься. Опять же, физическая...
2: поставишь, поближе
1: вот,
2: возьмешь, как
1: опять
2: говорит.
1: Же, физическая нагрузка. Вы столько времени ехали за рулем, сидячий образ жизни. Ребята, ну вы что? Нет, нужно повернуть с Комсомольской на Калинина, вот сюда, налево, и все. И встать, как вкопанный просто. И, как говорится, трава не расти. Нет, там другие слова хочется говорить, но все-таки. Или, например, вчера потрясающее время, хоккейный матч, все классно, машин понаставлено в том районе, везде, где можно и нельзя, и там, собственно, в том районе есть магазин, Монетка, и там тоже парковка со всех сторон, есть парковка большая, есть вот здесь вокруг магазина, и какой-то чувак на Дастере, на коричневом, вот он ехал-ехал и просто встал. Ну, то есть вот за ним
2: посреди
1: ехали
2: дороги,
1: люди, я ехала в первой в этой колонне, и он просто встал, сказал ни поворотников, в смысле, ни аварийка, угу. ни выглянул в окно и сказал, ребята, подождите, сейчас, я на 5 минут. Нет, нет.
2: Мне только спросить.
1: Да, он просто встал и все. И куда ехать, как объезжать, потому что встречный поток идет, машин много, все хотят домой, потому что был классный матч, все здорово. Все на эмоциях, но так делать тоже нельзя.
2: Ну, конечно.
1: И хочется действительно выйти. Я понимаю, что у нас весовые категории разные с этим мужчиной.
2: Вот, я бы тебя попросил, не выходи никуда. Попроси. Ни у кого не отбирай, пожалуйста, ключи. Не ругайся ни на кого. Прилетит еще, не дай бог тебе.
1: Вот, понимаешь?
2: Потом ходи там, разбирайся.
1: Понимаешь? Он нарушает, и от него же мне прилетит. Понимаешь?
2: Конечно.
1: И это очень, между прочим, раздражает.
2: Как правило, людям, которые законопослушные, как раз и прилетает от тех, кто нарушает правила дорожного движения.
1: Согласна, абсолютно.
0: Утро начинается здесь.
1: Местное время 9 часов утра.
3: Новости. Новости на главном окружном.
4: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Энергосистема Югры находится в полной готовности к весеннему половодью. Югурские врачи успешно провели уникальную операцию. Хоккейный клуб «Югра» вступает в борьбу за главный трофей Кубка чемпиона России. Югорские энергетики полностью готовы к весеннему половодью. Несмотря на прогнозы синоптиков о возможном подъеме воды в некоторых районах до метра выше нормы, для специалистов ЮРЭСК это плановый, а не экстренный период. Все объекты, находящиеся в зонах риска, взяты под пристальное наблюдение. Сформирована детальная карта паводковых угроз, проведены работы по очистке дренажных систем и водоотводных каналов. Аварийные бригады находятся в состоянии повышенной готовности, отработаны сценарии действий при ухудшении ситуации, а также сформированы запасы оборудования и топлива для резервных источников питания. Кроме того, налажено тесное сотрудничество с муниципальными властями и МЧС. Продуманы пути доставки всего необходимого в отдаленные населенные пункты, даже если транспортное сообщение будет нарушено. Югорская энергосистема готова к любым сценариям и обеспечит бесперебойное электроснабжение населения. Врачи окружной клинической больницы Ханты-Мансийска проявили высокий профессионализм и спасли жизнь 66-летнего жителя Урая. Мужчину госпитализировали с серьезным недугом. У него диагностировали внутреннее опухолевое образование, осложненное воспалительными процессами в печени. Из-за этого химиотерапию проводить было нельзя. В результате хирурги выполнили уникальную многоэтапную операцию. Сначала пролечили печень, затем перешли к малоинвазивной методике. Кроме того, прямо в ходе вмешательства состоялся консилиум, принявший решение одномоментно удалить и опухоль. Это позволило избежать повторной операции, снизить риски прогрессирования болезни и ускорить восстановление. Анализы подтвердили, все прошло успешно, метастазов не обнаружено. Пациент уже находится дома. Как отметил в своих соцсетях глава окружного департамента здравоохранения Роман Паськов, профессионализм, клиническое мышление и командная работа наших врачей – залог здоровья югорчан. Участковый из Сургутского района получил письмо с благодарностью. Как оказалось, лейтенант полиции Александр Праведников помог семье с инвалидом-колясочником, попавшей в ДТП на загородной трассе. Правоохранитель проявил профессионализм и человеческое участие. Автоавария произошла утром 30 апреля на 56-м километре магистрали Сургут-Нижневартовск. Водитель «Газели» нарушил правила расположения на дороге и столкнулся с Nissan X-Trail. За рулем иномарки находился отец семейства, отправившийся вместе с родными в отпуск. В салоне был его сын с ограничениями по здоровью. К счастью, никто не пострадал. Мимо места происшествия проезжал Александр Праведников. Он остановился, помог организовать движение, а после оформления ДТП и эвакуации Ниссана забрал семью с собой. Сначала доставил в опорный пункт полиции в Ультягуне, а затем отвез всех в Мегион. И последнее. Очень зрелищным и напряженным выдался 7-й матч полуфинальной серии Кубка чемпиона России между хоккейным клубом «Югра» и альметьевским «Нефтяником». Накануне вечером на домашней арене «Мамонты» одержали безоговорочную победу. Команда Александра Перова, проявив характер и мастерство, вырвала себе право сражаться за главный трофей. Несмотря на то, что первый период по игре остался за ханты-мансийцами, обидная шайба в концовке заставила болельщиков поволноваться. Но «Югра» не дрогнула, и во второй 20-минутке Артем Удод своим блестящим сольным проходом вернул команду в игру. А в третьем периоде Максим Рассейкин, получив изящную передачу от Алексея Макеева, точным броском забил победный гол, установив окончательный счет 2-1. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
3: Реклама. Практичный в городе. Неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север. А путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север. В Сургуте. Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
5: Автомолл. Самый большой склад амортизаторов в городе. Кайяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомолл86.ру.
3: Радио Югра. Главное окружное радио.
0: Утро начинается здесь.
3: Радио Югра.
1: 9:04, 14 мая, сегодня четверг. Посмотри, 4-4-4.
2: Да, да, да, счастливый день.
1: Да, у кого четверки счастливый день, сегодня ваш день абсолютно точно. Николай Авдонин.
2: Даша Кузнецова.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Мы сегодня выясняем, что вас раздражает в поведении других водителей на дороге. Плюс 7-950-510-66-66. Номер для ваших сообщений Телеграм и Макс. Группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. И голосованию, комментариям можно и нужно присоединиться, и проголосовать можно за все варианты сразу. Сегодня у нас они следующие в нашем голосовании, в нашей официальной группе. Игнорирование ПДД, невключенные поворотники, агрессивное вождение, разговоры по телефону, несоблюдение дистанции скоростного режима, не пропуск пешеходов, ну и громкая музыка. За все варианты можно проголосовать и своих тоже понаписать. Ирина пишет: «Доброе утро, я пешеход, и я считаю, что пешеход самый незащищенный участник движения во всех смыслах. В метель чистят прежде всего дорогу, на пешеход переход, навернут такие глыбы снега и льда, что ты становишься альпинистом, преодолевая препятствия. Согласна. А тут водитель, который говорит по телефону, обгоняет, торопится, ну и так далее. Короче, это моя боль движения в роли пешехода».
2: Ну, вообще, на самом деле, действительно, пешеходы, несмотря на то, что всегда же приоритет пешехода.
1: Да, да,
2: везде,
1: всегда прав, конечно.
2: Но, на самом деле, очень сильно раздражают пешеходов, тоже водители. И есть топчик поступков, которые совершают водители для того, чтобы раздражать пешеходов.
1: И, какая прелесть,
2: да,
1: так.
2: На первом месте это они не пропускают на переходах. Ну, то есть, неважно, регулируемый переход или нерегулируемый. На регулируемых переходах они не дают завершить иногда. Что мы уже сегодня с тобой говорили.
1: Да, да.
2: Когда красный еще горит, а человек еще уже горит, а человек еще не закончил переходить, водители не должны трогаться с места.
1: Конечно,
2: они должны дать ему
1: правило.
2: Время перейти дорогу. В общем, вот это раздражает очень сильно людей. То, что не пропускают на нерегулируемых переходе, это тоже. А выезжают на зебриный перекресток, когда вот там уже куча машин, а человек все равно не остается на своем месте, а выезжает туда и тоже создает затор. Это тоже пешеходам очень не нравится. Так, еще мешают в жилых зонах. Вот это тоже очень такая серьезная проблема. И я с этим сталкиваюсь тоже на Гидерномыве. Там много таких мест, где пешеходная зона. И водители очень редко уступают дорогу пешеходу, потому что считают, ну не знаю, что
1: выше
2: это их
1: достоинства,
2: приоритет. Хотя за вот эти все нарушения правил есть штрафы.
1: Да, конечно, конечно. Надо помнить о штрафах. Надо, конечно, быть взаимовежливым. Конечно, бывают те люди, которые, ну вот, стоят автомобили. Это парковочные какие-то места для автомобилей, не просто стихийная какая-то парковка, а вот они, парковочные места. И люди, думая о том, что, ой, ну я же пешеход, я всегда прав, начинают выбегать, вылетать из-за этих автомобилей.
2: Из-за автомобилей, да.
1: Детей это касается очень сильно. Буквально, я же рассказывала же, да, я это не помню, в эфире
2: говорила. Мальчишку
1: говорил.
2: Чуть не сбила.
1: Да, я не то, что, понимаешь, дело в том, что у меня ведь и в голове-то не было никакого умысла ни в коем случае.
2: Ну,
1: я достаточно внимательный водитель, но когда из-за машины выбегает что-то, причем выбегает на проезжую, что-то, я имею в виду, никакого унижения, просто непонятно, что это такое. С бешеной скоростью вылетает что-то на проезжую часть, и ты понимаешь, что тебе либо по тормозам, либо уворачиваться, либо что-то делать другое, в другие автомобили, не дай бог, въезжать там или еще что-то. Поэтому, ну, конечно, в очередной раз хочется напомнить и всем, и взрослым, и детям, которые находятся сейчас в компании с нами. Но вы прежде чем как-то выбегать на дорогу, вы подумайте о том, что там есть автомобили, которые не могут остановиться вот
2: просто
1: так.
2: Просто убедиться в том, что вам ничего не угрожает, да, потому что в первую очередь речь идет о вашей жизни.
1: Конечно. Есть сообщение от Веры. Я пешеход, недавно стоял на перекрестке, ждала зеленый. После дождя на асфальте были лужи. Все машины ехали аккуратно, но один. но один. Проехал и так окатил нас из этой лужи. Мне было обидно и унизительно. Неужели есть водители взрослые, замечу, которым есть. Доставляет удовольствие? Это... Есть.
2: Есть, совершенно точно. Конечно. Есть такие водители, я даже знаю таких водителей, да, которые намеренно это делают. Да,
1: но
2: да.
1: Для таких водителей... Ой, не буду говорить, что для
2: выходить,
1: таких водителей.
2: Выкидывать ключи, да?
1: Нет, там другое, там другое.
3: Радио Югра.
0: Утро начинается здесь.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 12 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 14 мая, четверг, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 16, в Сургуте плюс 12, 10 градусов тепла в Нижневартовске и плюс 20 в Тюмени. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягане и Линторе плюс 14, в Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово плюс 16, в Мегионе, Лангепасе и Покачах 10 градусов тепла, в Радужном и Когалыме плюс 8. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 7, в Сургуте и Нижневартовске 2 градуса тепла, в Тюмени плюс 13. Это был прогноз погоды на сегодня, 14 мая, четверг. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9:18. Мы выясняем сегодня, что раздражает вас в поведении других водителей на дороге. +7 900 500 10 66 66. Это номер для ваших сообщений Telegram и Макс. Группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Есть сообщение от Надежды. Доброе утро, Коля и Даша.
2: Доброе утро,
1: звонкий
2: Надежда.
1: Звонкий голос Даши заряжает с утра. Надежда, я очень рада. Живем в поселке, нас тоже не обошли электросамокаты. Дети непредсказуемы. Едешь на машине, боишься, едут по обочине, потом резко пересекают дорогу, не смотрят по сторонам, друг за другом гоняют, еще и на велосипедах, кто кого обгонит, это действительно очень большая проблема. И я вот, например, когда заезжаю вот во двор куда-нибудь, ну, в жилую какую-нибудь зону, я вообще до 20, а то и до 15 скидываю, потому что я понимаю, что выскочить может все, что угодно. И мячик,
2: откуда
1: и
2: угодно,
1: маленький причем, ребятенок.
2: Да, да.
1: Надежда пишет, что раздражает ее агрессивная езда, и когда по телефону разговаривают. Когда по телефону разговаривают, это вообще, мне кажется, у нас сейчас камеры же ведь настроены на то, чтобы присылать штрафы за использование телефона. Да. Поэтому вы помните об этом. У нас в Ханты-Мансийске появилось полно, много новых камер появилось. Я сейчас не буду говорить,
2: где они находятся. Да?
1: Я об этом знаю, потому что сотрудники госавтоинспекции мне об этом рассказывают.
2: По блату тебе рассказали.
1: Да, и по сестре.
2: Но вообще, на самом деле, я думаю, что по поводу камер, вот это, ну, то есть вот когда-то, когда только вышел вот этот запрет на то, что разговаривать по телефону, как-то люди перестали говорить.
1: Да?
2: Я помню, да, был момент. А сейчас все разговаривают, мне кажется, по телефону.
1: Это, мало того,
2: ну,
1: что
2: правда,
1: разговаривают.
2: Я вижу в каждой машине практически человек вот едет и разговаривает по телефону.
1: Разговаривает, это ладно. Я была свидетелем того, что человек, не выключая телефон, смотрел какие-то видосики, причем какие-то очень смешные, когда ты понимаешь, что тебе нужно или читать, или внимательно смотреть, чтобы понять, в чем прикол. И человек едет за рулем и смотрит эти видосики.
2: Ну, это да, тоже
1: это
2: частенько бывает.
1: Ребят, ну так вообще делать не надо. Елена пишет, доброе утро, доброе радио и добрый ведущий.
2: Доброе утро,
1: Елена. Меня как водителя с приличным стажем 16 лет и опытом, накатанным рядом с сидящим мужем, кто аналогичен, тот понял, что это значит. Ужасно раздражает, когда

0: цитаты. Ну, дай дорогу дураку или там дай дорогу, вот, по-другому здесь написано. А, желаю всем адекватных, вежливых водителей. И еще пешеходов не понимаю, говорит Елена, который, не убедившись в безопасности, переходит дорогу. Вот он как шел, так и идет. Не посмотрит ни по сторонам, нигде. Не убедится в том, что его пропускают. Ситуации, конечно, могут разные произойти. Поэтому я, да, призываю всех пешеходов, конечно, тоже смотреть внимательно по сторонам. Потому что, ну, действительно, ну, может случиться с водителем всякое. Ну, где-то моргнул, где-то, может, правда, отвлекся, где-то еще что-то. А тут
1: да,
0: вы...
1: все что угодно. Да. Форс-мажор какой-то может возникнуть. Да. И это, на самом деле, тоже очень частая история. Особенно люди, когда в капюшоне, в наушниках. И он идет через пешеходный переход и даже не смотрит.
0: Да, да.
1: Даже не смотрит по сторонам. Вот, ну, я, например, там еду с другом на пассажирском сиденье сижу, и человек даже не смотрит в нашу сторону. Понятно, что мы остановимся и пропустим его.
0: Это
1: нерегулируемый переход,
0: да.
1: Все такое. Но всякое же может случиться. Действительно, зазевался, и все.
0: Марат
1: и случилась
0: пишет,
1: трагедия.
0: Марат пишет, пешеход всегда прав, но не всегда жив. Вот это должны, конечно, помнить абсолютно все, и пешеходы, и водители. Кстати, вот по поводу раздражений, по поводу того, как водители в России чувствуют себя на дороге, 12%, только 12%, и это радует, считают себя идеальными водителями. Большинство жителей Югры оценивают свои навыки вождения на отлично, в хорошисты себя записывают 45%, и только 22% признаются, что являются посредственными водителями. Я хочу сказать, что я, вот сколько бы времени за рулем я ни находилась, а я с 2012 года за рулем, так вот, я хочу сказать, что я ни в какие отличники себя записывать вообще не буду, потому что я вот нормально, хорошист я, понимаешь, хорошист.
1: Но стоит возгордиться один раз, и все, можно потерять бдительность,
0: вот.
1: Я думаю.
0: И я хочу сказать, что статистика, ведь она вообще не дремлет, да, говорит о том, что люди, которые 3 года за рулем ездят, первый год они такие боятся, второй год они уже более уверенно себя чувствуют, третий год начинают, когда водить автомобиль, все, это же они же цари и короли.
1: Асы.
0: Конечно, они все знают, все ситуации были, они и в туман, и в дождь, и в гололед, и знают, что такое аквапланирование, ну, такие слова же, да, и все, и чувствуют себя настоящими профессионалами, практически этими, как его, профессиональными.
1: Экстремальное вождение,
0: да,
1: специалист по экстремальному вождению.
0: Да, поэтому статистика говорит о том, что чаще всего плохие ситуации.
1: Такие вот люди попадают в аварии как раз, да?
0: Трехлетки, да, именно те, да, кто
1: до 3 лет.
0: 3 года, как случается, 3 года.
1: Вот это
0: все,
1: вот, когда
0: 3 года, да,
1: притупляется бдительность.
0: Да, да, да. Потом, когда случается какая-то аварийная ситуация, все, сразу же все сжимается.
1: Все, и да?
0: Все, и сразу начинает водитель нормально себя вести.
2: Утро начинается здесь.
3: Радио Югра. Реклама.
4: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
5: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
7: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
3: Радио.

0: Радио Югра.
1: 9:27. Мы продолжаем разговор. Выясняем сегодня, что вас раздражает в поведении других водителей на дороге. Будь вы водитель, будь вы пешеход. +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Telegram и Макс, группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. А все те люди, которые спрашивают, что там с трансляцией в Урае, все, информацию все передали. Совсем скоро.
2: Разберутся обязательно специально обученные люди.
1: Да. Так что все будет обязательно. А мы же продолжаем.
2: Да, и ведь не только водителей, точнее, не только пешеходов раздражают водители или водители, а еще и пешеходы раздражают водителей. И вот есть опять топ-5 раздражающих действий пешеходов, на которые чаще всего обращают внимание водители. На пятом месте, это вот о чем мы говорили, человек в наушниках, который не смотрит, куда он идет, не слушает, не глядит по сторонам практически. На втором месте бабушка.
1: Но не знаю.
2: На красный свет, когда переходит.
1: На красный свет.
2: Когда, ну понимаешь, водители как говорят? Если это молодой, здоровый парень, например, который точно понимает, что он успеет перебежать дорогу, то это еще полбеды. Но нарушает, но он как бы в своих силах уверен. То бабушка, она не уверена в своих
1: силах. Конечно. Нет, почему она уверена? Дело в том, что она-то уверена, но...
2: Но действительность не совпадает с реальностью немножко. Да, и это тоже очень сильно раздражает. Мама с ребенком, которая тоже на нерегулируемом, через двойную сплошную. У нее, как правило, в одной руке коляска, в другой руке самокат. Ребенок идет
1: где-то еще. И она ему говорит: сынок, так никогда не делай. Сейчас только один раз со мной и больше никогда.
2: Вот это тоже раздражает на третьем месте. На втором месте те самые электросамокатчики, которые очень часто ведь аварии из-за них происходили. И они ведь не несли никогда никакой ответственности за это. Сейчас хотят включить такую ответственность. Но пока еще я не знаю, как сейчас дела обстоят. Но, скорее всего, будет скоро что-то такое.
1: Ну,
2: но Руслан Николаевич... Нам с тобой, помнишь, сказал, что самокатчиков с дорог, тротуаров убирать не стоит, но надо что-то с ними делать.
1: Меня аж перехватило, что там, давай вспоминать, что Руслан Николаевич
2: надо,
1: там сказал.
2: Надо разбираться с ними, он говорит, надо разбираться, это проблема. Действительно, выгонять их из города ни в коем случае нельзя, он
1: сказал. Слава богу.
2: Ну, потому что они такие же участники дорожного движения.
1: Но правила прописать надо.
2: Конечно, как с велосипедами раньше было, что тоже вот не было велосипедных дорожек, люди раздражались по поводу того, что по тротуарам ездят велосипедисты, мешают каким-то образом. А там ведь очень такие сложные еще правила тоже. До 14 лет ты не можешь из двора выезжать на велосипеде. После 14 ты вроде как должен передвигаться по проезжей части уже.
1: Ну да. Но там тоже соблюдая определенные правила. А на первом месте-то что?
2: А на первом месте это в черной куртке, в дождь, в сумерки, в туман. Человек идет без всяких опознавательных знаков. Да. И, как правило, этот человек тоже, ну, примерно ведет себя так же, как бабушка на дороге, так же, как человек в наушниках. Он абсолютно не обращает внимания на водителей, которые вокруг находятся и которые, возможно, даже его не видят.
1: Да, и, возможно, он в измененном состоянии. И,
2: не исключено.
1: Да, и совсем не контролирует, что происходит. Вот из всего того списка, который ты сейчас прочитал, я же тоже водитель.
2: Ну,
1: я же должна же сказать все-таки, что меня...
2: Нет,
1: но я не могу сказать, что меня что-то в пешеходах. Меня раздражают только те, которые шли-шли и вдруг решили нечаянно оп-хлоп и пошли. Вот, неважно, пешеходник перед тобой или там еще что-то. Вот он шел-шел и просто решил, что
2: повернул,
1: нужно ему
2: пошел через дорогу.
1: Сейчас не просто идти, а прямо пробежать нужно.
2: Но, мне кажется,
1: через эту дорогу.
2: На первом месте у тебя пешеходы, которые в неположенном месте переходят.
1: Да!
2: По крайней мере,
1: да.
2: Когда я с тобой езжу, я о них много нового узнаю.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости на главном окружном.
3: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Энергосистема Югры находится в полной готовности к весеннему половодью. Югурские врачи успешно провели уникальную операцию. Хоккейный клуб «Югра» вступает в борьбу за главный трофей Кубка чемпиона России. Югурские энергетики полностью готовы к весеннему половодью. Несмотря на прогнозы синоптиков о возможном подъеме воды в некоторых районах до метра выше нормы, для специалистов ЮРЭСК это плановый, а не экстренный период. Все объекты, находящиеся в зонах риска, взяты под пристальное наблюдение. Сформирована детальная карта паводковых угроз, проведены работы по очистке дренажных систем и водоотводных каналов. Аварийные бригады находятся в состоянии повышенной готовности, отработаны сценарии действий при ухудшении ситуации, а также сформированы запасы оборудования и топлива для резервных источников питания. Кроме того, налажено тесное сотрудничество с муниципальными властями и МЧС. Продуманы пути доставки всего необходимого в отдаленные населенные пункты, даже если транспортное сообщение будет нарушено. Югорская энергосистема готова к любым сценариям и обеспечит бесперебойное электроснабжение населения. Врачи окружной клинической больницы Ханты-Мансийска проявили высокий профессионализм и спасли жизнь 66-летнего жителя Урая. Мужчину госпитализировали с серьезным недугом. У него диагностировали внутреннее опухолевое образование, осложненное воспалительными процессами в печени. Из-за этого химиотерапию проводить было нельзя. В результате хирурги выполнили уникальную многоэтапную операцию. Сначала пролечили печень, затем перешли к малоинвазивной методике. Кроме того, прямо в ходе вмешательства состоялся консилиум, принявший решение одномоментно удалить и опухоль. Это позволило избежать повторной операции, снизить риски прогрессирования болезни и ускорить восстановление. Анализы подтвердили, все прошло успешно, метастазов не обнаружено. Пациент уже находится дома. Как отметил в своих соцсетях глава окружного департамента здравоохранения Роман Паськов, профессионализм, клиническое мышление и командная работа наших врачей – залог здоровья югорчан. Участковый из Сургутского района получил письмо с благодарностью. Как оказалось, лейтенант полиции Александр Праведников помог семье с инвалидом-колясочником, попавшей в ДТП на загородной трассе. Правоохранитель проявил профессионализм и человеческое участие. Автоавария произошла утром 30 апреля на 56-м километре магистрали Сургут-Нижневартовск. Водитель «Газели» нарушил правила расположения на дороге и столкнулся с Nissan X-Trail. За рулем иномарки находился отец семейства, отправившийся вместе с родными в отпуск. В салоне был его сын с ограничениями по здоровью. К счастью, никто не пострадал. Мимо места происшествия проезжал Александр Праведников. Он остановился, помог организовать движение, а после оформления ДТП и эвакуации Ниссана забрал семью с собой. Сначала доставил в опорный пункт полиции в Ультягуне, а затем отвез всех в Мегион. И последнее. Очень зрелищным и напряженным выдался 7-й матч полуфинальной серии Кубка чемпиона России между хоккейным клубом «Югра» и «Альметьевским нефтяником». Накануне вечером на домашней арене «Мамонты» одержали безоговорочную победу. Команда Александра Перова, проявив характер и мастерство, вырвала себе право сражаться за главный трофей. Несмотря на то, что первый период по игре остался за ханты-мансийцами, обидная шайба в концовке заставила болельщиков поволноваться. Но «Югра» не дрогнула, и во второй 20-минутке Артем Удод своим блестящим сольным проходом вернул команду в игру. А в третьем периоде Максим Рассейкин, получив изящную передачу от Алексея Макеева, точным броском забил победный гол, установив окончательный счет 2-1. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Главное окружное радио.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 37 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 14 мая, четверг, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 16, в Сургуте плюс 12, 10 градусов тепла в Нижневартовске и плюс 20 в Тюмени. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягане и Лентори днем плюс 14, в Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово плюс 16, 10 градусов выше 0 в Мегионе, Лангепасе и Покачах, в Радужном и Когалыме 8 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 7, в Сургуте, Нижневартовске плюс 2, в Тюмени 13 градусов со знаком плюс. Это был прогноз погоды на сегодня, 14 мая, четверг. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольск. Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Мам, а я принцесса?
5: Конечно.
4: Платье и короны у меня есть. А где же мой трон?
5: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
4: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
6: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 9:46. Овны, сегодня постарайтесь избежать суеты и неразберихи, даже если вокруг все о чем-то будут переживать.
1: Тельцы, сегодня многие представители знака получат отличные новости издалека.
0: Близнецы, благодаря вашим усилиям сегодня решатся многие семейные вопросы.
1: Раки и звезды говорят, что сегодня, прежде чем браться за что-то серьезное, стоит посоветоваться с близкими.
0: Львам, сегодня держите ушки на макушке. Вас ждет очень насыщенный день.
1: Девы, сегодня без долгих раздумий соглашайтесь на любые предложения этого дня.
0: Весы, уделите сегодня время домашним делам. Порядок в быту поднимет вам настроение.
1: Скорпионы, сегодня с вами рядом будут люди, которые знают, как поднять вам настроение.
0: Весам сделать уборку дома. Стрельцы, и если вы хотите сменить сферу деятельности, то сегодня представится такой шанс.
1: Козероги, сегодня вы, наконец, получите заслуженные лавры за давно проделанную работу.
0: Водолеи, звезды предупреждают, сегодня не исключен разговор, который поможет по-новому взглянуть на проблемы.
1: Рыбы, сегодня каким-то образом все внимание окружающих будет приковано именно к вам. Будьте аккуратны во всем.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9 часов 55 минут, и нужно подвести итоги голосования сегодняшнего.
3: Да,
2: мы
3: пора.
2: Выясняли, что вас раздражает в поведении других водителей на дороге. Если честно, я думала, что на первом месте будет какое-нибудь агрессивное вождение или невключенные поворотники. Но у нас интересно. Игнорирование правил дорожного движения. 70% голосов за этот вариант. Ну, я, кстати, в том числе. Невключенные поворотники почти 63%. 59% тех, кто находится, собственно, на дороге.
3: Водители
2: такие. И не только. И, скорее всего, и пешеходов в том числе. Раздражает агрессивное вождение. Разговоры по телефону раздражают 48%. 40% голосуют сегодня за несоблюдение дистанции скоростного режима. 33% голосуют за вариант «не пропускает». Пропуск.
3: Пешеходов?
2: Да, не пропуск пешеходов, и почти 30% сегодня за громкую музыку. Вот, кстати, по поводу громкой музыки.
3: Громкая музыка, это вообще, это вот правда. У меня вечером это просто какая-то прям история с этой громкой музыкой.
2: Серьезно?
3: Да, постоянно по вечерам вот кто-то ездит на машине. Я понимаю, что это, скорее всего, не один и тот же человек, я не слежу за ними. Но, может быть, мне это непонятно, это другая реальность. Когда я, находясь на четвертом этаже, автомобиль в 100 метрах где-то от меня, и я эту музыку слышу так, что
2: учитывая
3: через
2: то, что
3: закрытые
2: у тебя окна не выходят на проезжую часть.
3: Нет, выходят окна у меня на проезжую часть, вот туда, да, на объездную. Не на объездную, точнее, а на Имскую улицу.
2: Нет, я имела в виду, что как раз, ну там такая
3: улица. Нет, на объездную,
2: улица,
3: да, не выходят. Но тем не менее, вот кто-то по этой улице едет, и там я не понимаю,
2: стекла
3: как
2: дрожат.
3: Человек сидит в этот момент в машине.
2: Но он
3: как
2: заплатил.
3: Не лопаются барабанные перепонки.
2: Ты не забывай, он заплатил за этот звук нормальные такие деньги. И для того, чтобы отрабатывали эти деньги, он должен слушать эту музыку. Причем чаще всего из окон таких автомобилей льется такое.
3: Не очень качественная музыка, так скажем.
2: Там музыка это сложно назвать. Я на самом деле люблю музыку громко послушать в машине, но при этом у меня окна закрыты. Да, конечно, через закрытые окна тоже слышно.
3: Тоже слышно.
2: Но у меня-то нормальная музыка.
3: Понимаешь,
2: там.
3: У тебя нет сабвуфера.
2: Нет, у меня нету.
3: Я однажды сел к другу, у тебя там в Болчаров, он очень любит сабвуферы. Вот просто любит музыку, обожает. Он говорит, Колян, послушай.
2: Сейчас у тебя
3: сейчас
2: волосы.
3: Он включает сабвуфер, и меня начинает тошнить. Честно, из-за вибраций вот этих раздражений какое-то, и меня прям начинает тошнить.
2: Да, такой
3: я говорю, Женя, выключи,
2: хватит.
3: Пожалуйста,
2: иначе...
3: я потом выйду, и ты послушаешь.
2: Иначе может случиться непоправимое. Завершим разговор. Ага, есть, кстати, сообщение от Аллы, нужно прочитать. Летим с коллегами к вам в Ханты-Мансийск принимать участие в Югориаде. Алла играет в бадминтон и волейбол. Круто, здорово.
3: Вообще
2: бадминтон.
3: Круто.
2: Ой, я бы сейчас в бадминг вообще сыграла. Прямо, да, прямо на улице, чтобы вот ветра нет, чтобы у тебя нормальный валанчик.
3: Знаешь, все, и в волейбол,
2: волейбол
3: и в баскетбол,
2: нет.
3: И в бадминтон. Но мои ахиллы приказали долго жить.
2: Говорят тебе, ходи ногами просто
3: поэтому
2: так.
3: Поэтому на самокате.
2: Есть сообщение от Веры. Хочу сказать, как пешеход, считаю, что на дороге все должны уважать друг друга. И нам, как пешеходам, гораздо легче остановиться и пропустить автомобиль, чем вот водителю мгновенно остановить тяжелую машину. А у некоторых так зашкаливает... ЧСВ? Что такое?
3: Чувство собственной важности.
2: А-а-а.
3: Да.
0: Утро начинается здесь.

0: местное время 10:00 утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Энергосистема Югры находится в полной готовности к осеннему половодью. Участковый из Сургутского района помог семье, попавшей в трудную дорожную ситуацию. Росгвардия Югры подвела итоги акции «Эстафета подвига». Югорские энергетики полностью готовы к весеннему половодью. Несмотря на прогнозы синоптиков о возможном подъеме воды в некоторых районах до метра выше нормы, для специалистов ЮРЭСК это плановый, а не экстренный период. Все объекты, находящиеся в зонах риска, взяты под пристальное наблюдение. Сформирована детальная карта паводковых угроз, проведены работы по очистке дренажных систем и водоотводных каналов. Аварийные бригады находятся в состоянии повышенной готовности, отработаны сценарии действий при ухудшении ситуации, а также сформированы запасы оборудования и топлива для резервных источников питания. Кроме того, налажено тесное сотрудничество с муниципальными властями и МЧС. Продуманы пути доставки всего необходимого в отдаленные населенные пункты, даже если транспортное сообщение будет нарушено. Югорская энергосистема готова к любым сценариям и обеспечит бесперебойное электроснабжение населения. Участковый из Сургутского района получил письмо с благодарностью. Как оказалось, лейтенант полиции Александр Праведников помог семье с инвалидом-колясочником, попавшей в ДТП на загородной трассе. Правоохранитель проявил профессионализм и человеческое участие. Автоавария произошла утром 30 апреля на 56-м километре магистрали Сургут-Нижневартовск. Водитель «Газели» нарушил правила расположения на дороге и столкнулся с Nissan X-Trail. За рулем иномарки находился отец семейства, отправившийся вместе с родными в отпуск. В салоне был его сын с ограничениями по здоровью. К счастью, никто не пострадал. Мимо места происшествия проезжал Александр Праведников. Он остановился, помог организовать движение, а после оформления ДТП и эвакуации Ниссана забрал семью с собой. Сначала доставил в опорный пункт полиции в Ультягуне, а затем отвез всех в Мегион. Налоговая служба информирует жителей Югры о возможности получения вычетов в упрощенном порядке. Данная услуга доступна через личный кабинет налогоплательщика и распространяется на имущественные и социальные виды отчислений. Процедура получения значительно упрощена. Вместо предоставления чеков достаточно будет справки об оплате. С прошлого года для оформления социального вычета отменена необходимость подачи декларации по форме 3 НДФЛ и проведения трехмесячной камеральной проверки. Ключевым условием является предоставление поставщиками услуг сведения о произведенных расходах в электронном виде. И последнее. В Югре завершилась всероссийская акция Росгвардии «Эстафета подвига», посвященная 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия были направлены на сохранение памяти о героях и поддержку ветеранов. Сотрудники ведомства провели тематические акции во всех муниципалитетах округа, встречаясь с ветеранами и тружениками тыла, а также организуя патриотические мероприятия для молодежи. Например, в Когалыме росгвардейцы совместно с волонтерами, кадетами и юнармейцами поздравили 12 ветеранов торжественными маршами у их домов. Отдельно сотрудники вневедомственной охраны посетили бывшую узницу концлагеря Анну Шамли, поздравив ее с днем рождения. В Игриме школьникам вручили георгиевские ленты, а в Пытьяхе росгвардейцы приняли участие в шествии бессмертного полка. В Сургуте для учеников одной из школ был организован день открытых дверей с рассказом о службе, демонстрации тренировочных залов и мини-соревнованиями. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
4: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
5: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 10:05. 14 мая. Сегодня Николай Авдонин.
6: Даша Кузнецова.
0: Четверг же сегодня, четверг, напомнить, конечно, точно. Же. Информация в сети.
6: Что?
0: Информация сейчас для тех, сейчас, информация для тех, кто стоит перед нелегким выбором, кого завести, кошечку или собачку.
6: Вон оно что.
0: Смотрите.
6: Не думайте, берите собаку.
0: Знаешь что, котенков берите, потому что кошатники лучшие партнеры для отношений. Угу. Люди, у которых есть котики, считаются терпеливыми, ответственными и заботливыми. А еще реже скандалят, чаще настроены на серьезные отношения и, собственно, больше подходят для создания ячейки общества. Ага. Поэтому, кошатники, мы с вами молодцы. А если у вас не один котыш, так это вообще хорошо. Поэтому, да, несмотря даже на то, что могут возникнуть проблемы с этими котышами в виде их ревности, это я могу
6: тебе... Ревности друг к другу?
0: Да нет, к хозяину. Это удивительная история. Вот у меня кот.
6: Нет, в смысле, хозяина? Тебя она ревнует к другой кошке, да, я так понимаю?
0: Ты понимаешь, в чем дело? Вот у меня кот и кошка. И кот почему-то решил, что я его собственность. Ага. И если кошечка, моя кошечка, Сонечка, ко мне подходит, он начинает ее дико бить. А потом хватает и начинает вырывать ей клочья шерсти.
6: Ничего себе.
0: Потому что она вдруг позволила себе подойти ко мне чуть ближе, чем он. Ага. Понимаешь? Это удивительная история.
6: Вторглась в твою зону комфорта.
0: Да, ты понимаешь?
6: Ничего себе.
0: И, да, и когда я там, знаешь, начинаю его ругать и говорить о том, что как бы мы вообще на одной территории все живем, он злится еще больше, это видно, и он еще больше начинает её
6: задевать. Ничего тебе не говорит хоть?
0: Нет, пока нет.
6: Ну, слава богу, а то это был бы уже звоночек.
0: Прекрати.
6: Вообще, на самом деле, не только коты ведь так делают. Я вот буквально на днях выхожу из дома, жду там кого-то из друзей, я ждал, по-моему, и подходит сосед, у него две собачки на поводке. Я не особо разбираюсь в породах собак. Ну да, какие-то небольшие
0: только
6: собаки.
0: Только Ньюфаундленд, знаешь,
6: и да, все. Одна ко мне подбегает, ну или там один пес начинает там ластиться, я его глажу, второй начинает лаять, отгонять того.
0: Типа,
6: и хозяин
0: чё?
6: Говорит, он ревнует, да, он таким образом вот показывает ревность свою.
0: Вот, я тебе говорю, они все понимают. Вот Игорь пишет, у меня кот, так и знал, что я хороший человек. Игорь, мы с тобой в одной лодке, и все кошатники, конечно же.
6: Единственное, я вот не могу понять, как у кошатника может быть больше заботы, больше любви, ухаживания, потому что за котом ведь не надо вообще ухаживать.
0: Ну что, как не
6: да
0: надо?
6: Да он сам по себе там ходит, моется сам, ест, ну да положить надо ему, лоток за ним убрать.
0: Вот.
6: Гулять с ним не надо.
0: Ну,
6: вычесывать его там особо
0: это,
6: тоже.
0: Как это? Кошечку обязательно
6: она
0: надо...
6: Она вылизывает сама себя, кошечка.
0: Ну, подожди, когда она вылизывает, нужно давать там определенную там...
6: Ну да, для переваривания шерсти.
0: Конечно, чтобы она ее потом вот это вот, ага, чтобы, не дай бог, не было... Прекрати, проблем там не было, чтобы потом с пищеварением. Плюс ко всему, всегда чистый лоток, всегда свежая вода, причем в разных местах воды должно быть много. Ты что, я с тобой могу бесконечно
6: по этому поводу говорить? Так это же элементарные вещи. Вот твой же лоток всегда чистый.
0: Мой?
6: Ну и кошачий лоток заодно помоешь, что ты.
1: Радио Югра.
5: Утро начинается здесь.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 10:12. Спонсор прогноза погоды на радио «Югра» – Центр красоты и косметологии «Эстет Клиник». «Эстет Клиник» – соединяем красоту и здоровье. Сегодня 14 мая, четверг, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио «Югра» сегодня пасмурно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 16, в Сургуте плюс 12, 10 градусов тепла в Нижневартовске и в Тюмени 20 градусов со знаком «плюс». В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягане и Ленторе плюс 14, в Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово 16 градусов тепла, в Мегионе, Лангепасе и Покачах плюс 10, в Радужном и Когалыме 8 градусов со знаком «плюс». К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 10, в Сургуте, Нижневартовске плюс 3, в Тюмени 13 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 14 мая, четверг. Спонсор прогноза погоды на радио «Югра» – Центр красоты и косметологии «Эстет Клиник». «Эстет Клиник» – соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии «Эстет Клиник» создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. «Эстет Клиник» – соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио «Югра». Югра.

0: Радио Югра.
1: 10 часов 18 минут. Игра на старте. И 2-0 получается в недельном зачете. И все в мою же
2: боль.
1: Ну, конечно.
2: А, ну точно. Ты вчера загадала что-то неотгадываемое.
1: Нормальное вчера было слово. Я забыла, правда, какое.
2: Я думаю, что ты на меня свысока как-то смотришь немножко. А это ты с высоты своих побед на меня смотришь.
1: Это как хоккейный клуб Югра смотрит теперь на всех, кого они выиграли. Да. И скоро будет смотреть на Химик также, потому что, ну, я уверена в том, что наша ледовая дружина всех порвет. Так, ладно, что? Плюс 7-950-510-66-66 это номер для ваших сообщений. А Телеграм и Макс, сегодня ваши подсказки нужны мне. Надежда пишет, готовы. Надежда! И все, кто в компании с нами, ребята, очень нужна ваша поддержка, потому что, ну, 2-0 это еще не победа, я имею в виду в нашу с вами пользу.
2: Ну, вот Надежда у тебя уже есть, довольствуйся
1: Елена
2: этим.
1: Пишет, мы готовы. Ну, ладно, ты-то готов?
2: Поехали, конечно, я рожден готовым. Итак, это музыкальная настройка души перед симфонией событий.
1: Медитация.
2: Нет, это петля времени, где ошибка превращается в опыт.
1: Подожди, еще раз, как?
2: Петля времени, где ошибка превращается в опыт.
1: Волнение, пишет Елена.
2: Нет, неправильно.
1: Предвкушение, пишет Игорь. Воспоминания, пишет Елена.
2: Нет.
1: План, пишет Марат.
2: Нет, это танец невозможности, становящийся возможным.
1: Наваждение, пишет Елена. Замысел, пишет Марат.
2: Нет.
1: Так, ага, ну ладно, дальше.
2: Это лаборатория смелых проб и добрых ошибок.
1: Фантазия, пишет Надежда. Вера, пишет Марат. Вера, пишет Макс. Память, пишет Елена, ошибка, пишет Игорь.
2: Это тест-драйв будущего в театре настоящего.
1: Надежда, пишет Марат.
2: Нет.
1: Учение, пишет Ирина. Мечта, пишет Надежда. Ну, умение в таком случае.
2: Нет.
1: Хорошо, дальше.
2: Это
1: давай.
2: Проба пера в романе необыкновенной жизни.
1: Испытание, пишет Оксана. Забвение, пишет Елена. Пробник, пишет Макс. Эксперимент, пишет Диана.
2: Необыкновенной жизни.
1: Испытание, пишет Оксана. Забвение, пишет Елена. Пробник, пишет Макс. Эксперимент, пишет Диана. Проработка, пишет Марат.

0: учение испытания было, вдохновение пишет Марат,
1: нет.
0: Вдохновение пишет Сабина. Как, смотри, как синхронно пишут люди, одно и то же. Так, ага,
1: это
0: ладно.
1: Генеральная уборка страхов и сомнений.
0: Проработка,
1: нет,
0: не знаю.
1: Нет, было уже.
0: Искушение пишет Елена. Ну, хорошо, трудолюбие Сергей. Трудолюбие Сергей, Елена настрой, уверенность Оксана, гармония Наталья, мечта Елена, решимость. Где я пропустила какое-то слово?
1: Сейчас. Ну ты пока ищи, а я следующее.
0: Испытание пишет.
1: Нет, это нарезка пробника на пленке судьбы.
0: Ну хорошо, мысль пишет Надежда.
1: Нет.
0: Отвага пишет Макс.
1: Я думал, вы со второй с третьей догадаетесь.
0: Уверенность пишет Макс.
1: Нет.
0: Радость пишет Елена. Мечты еще раз пишет Елена.
1: Нет,
0: так.
1: Это разминка для идей, ожидающих своего часа.
0: Вдохновение пишет Надежда. Спокойствие пишет Елена. Динара планирование. Попытка Сергей.
1: Алхимия. Перевоплощение рутины в чудо.
0: Ну, ребята. Мозговой штурм пишет Макс. Готовность пишет Макс. Новаторство пишет... Подожди, сейчас. Новаторство. Не вижу, кто написал. Роман пишет стимул и мотивация. Синхрофазотрон на Игорь. Подожди, Антон пишет мысли. Айгуль пишет риск. Так, что еще?
1: Это безопасный полигон для сражения с неуверенностью.
0: Рационализация, пишет Сергей. Мысли, пишет Антон.
1: Нет.
0: Постановка, задумка. Ну, прекрати.
1: Это предварительная прогулка по неизведанным сценариям.
0: Риск, смелость, репетиция. Не могу быстро читать имена.
1: Не надо больше читать. Все, это репетиция. Сабина была совершенно права.
0: И Роман потом тоже написал, что это репетиция практически одновременно. Сабина!
1: Но все на самом деле вокруг да около. Вот около
0: отлично.
1: Этого. Проработка. Вот
0: да.
1: Это все же
0: да.
1: Вокруг да около. То есть
0: да.
1: Близко были очень, все были близко.
0: Сабина и Роман подсказали мне. Ура-ура. Вам спасибо, ребят. У нас 3-0. 3-0 у нас! Представляете? 3-0! Завтра, конечно, нет смысла играть, но все-таки
1: да
0: завтра клевое слово.
1: Ты понимаешь, для меня, как для самурая, важна не цель, а путь.
0: Понимаю,
1: поэтому
0: путь.
1: Поиграем.
0: Всем огромное спасибо за подсказки. Вы настоящие молодцы. Завтра будет отгадывать Коля, поэтому готовьтесь. Завтра клевое слово,
1: помогайте,
0: кстати.
1: Помогайте завтра.
2: Утро начинается здесь. Югра.
3: Радио Югра. Реклама.
4: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
6: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
7: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
9: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
10: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
9: Реклама – лишние расходы.
10: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
11: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
12: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика.

0: Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
2: Радио.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Энергосистема Югры находится в полной готовности к осеннему половодью. Участковый из Сургутского района помог семье, попавшей в трудную дорожную ситуацию. Росгвардия Югры подвела итоги акции «Эстафета подвига». Югорские энергетики полностью готовы к весеннему половодью. Несмотря на прогнозы синоптиков о возможном подъеме воды в некоторых районах до метра выше нормы, для специалистов ЮРЭСК это плановый, а не экстренный период. Все объекты, находящиеся в зонах риска, взяты под пристальное наблюдение. Сформирована детальная карта паводковых угроз, проведены работы по очистке дренажных систем и водоотводных каналов. Аварийные бригады находятся в состоянии повышенной готовности, отработаны сценарии действий при ухудшении ситуации, а также сформированы запасы оборудования и топлива для резервных источников питания. Кроме того, налажено тесное сотрудничество с муниципальными властями и МЧС. Продуманы пути доставки всего необходимого в отдаленные населенные пункты, даже если транспортное сообщение будет нарушено. Югорская энергосистема готова к любым сценариям и обеспечит бесперебойное электроснабжение населения. Участковый из Сургутского района получил письмо с благодарностью. Как оказалось, лейтенант полиции Александр Праведников помог семье с инвалидом-колясочником, попавшей в ДТП на загородной трассе. Правоохранитель проявил профессионализм и человеческое участие. Автоавария произошла утром 30 апреля на 56-м километре магистрали Сургут-Нижневартовск. Водитель «Газели» нарушил правила расположения на дороге и столкнулся с Nissan X-Trail. За рулем иномарки находился отец семейства, отправившийся вместе с родными в отпуск. В салоне был его сын с ограничениями по здоровью. К счастью, никто не пострадал. Мимо места происшествия проезжал Александр Праведников. Он остановился, помог организовать движение, а после оформления ДТП и эвакуации Ниссана забрал семью с собой. Сначала доставил в опорный пункт полиции в Ультягуне, а затем отвез всех в Мегион. Налоговая служба информирует жителей Югры о возможности получения вычетов в упрощенном порядке. Данная услуга доступна через личный кабинет налогоплательщика и распространяется на имущественные и социальные виды отчислений. Процедура получения значительно упрощена. Вместо предоставления чеков достаточно будет справки об оплате. С прошлого года для оформления социального вычета отменена необходимость подачи декларации по форме 3 НДФЛ и проведения трехмесячной камеральной проверки. Ключевым условием является предоставление поставщиками услуг сведения о произведенных расходах в электронном виде. И последнее. В Югре завершилась всероссийская акция Росгвардии «Эстафета подвига», посвященная 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия были направлены на сохранение памяти о героях и поддержку ветеранов. Сотрудники ведомства провели тематические акции во всех муниципалитетах округа, встречаясь с ветеранами и тружениками тыла, а также организуя патриотические мероприятия для молодежи. Например, в Когалыме росгвардейцы совместно с волонтерами, кадетами и юнармейцами поздравили 12 ветеранов торжественными маршами у их домов. Отдельно сотрудники вневедомственной охраны посетили бывшую узницу концлагеря Анну Шамли, поздравив ее с днем рождения. В Игриме школьникам вручили георгиевские ленты, а в Пытьяхе росгвардейцы приняли участие в шествии бессмертного полка. В Сургуте для учеников одной из школ был организован день открытых дверей с рассказом о службе, демонстрации тренировочных залов и мини-соревнованиями. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Окружное радио.

0: погоды на главном окружном.
1: 10 часов 36 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 14 мая, четверг, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 16, в Сургуте плюс 12, в Нижневартовске 10 градусов тепла, в Тюмени плюс 20. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягане и Лентори плюс 14, в Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово 16 градусов, выше 0, в Мегионе, Лангепасе и Покачах плюс 10, в Радужном и Когалыме 8 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 10, в Сургуте и Нижневартовске 3 градуса тепла, в Тюмени плюс 13. Это был прогноз погоды на сегодня, 14 мая, четверг. Спонсор прогноза погоды на радио Югра – Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 10:47. Овны, сегодня постарайтесь избежать суеты и неразберихи, даже если вокруг все о чем-то будут переживать.
1: Тельцы, сегодня многие представители знака получат отличные новости издалека.
0: Близнецы, благодаря вашим усилиям сегодня решатся многие семейные вопросы.
1: Раки и звезды говорят, что сегодня, прежде чем браться за что-то серьезное, стоит посоветоваться с близкими.
0: Львы, сегодня держите ушки на макушке, вас ждет очень насыщенный день.
1: А девы, сегодня без долгих раздумий соглашайтесь на любые предложения этого дня.
0: Весы, уделите сегодня время домашним делам. Порядок в быту поднимет вам настроение.
1: Скорпионы, сегодня рядом будут люди, которые знают, как поднять вам настроение.
0: Стрельцы, если вы хотите сменить сферу деятельности, то сегодня представится такой шанс.
1: Козероги, сегодня вы наконец получите заслуженные лавры за давно проделанную работу.
0: Водолеи, звезды предупреждают, сегодня не исключен разговор, который поможет по-новому взглянуть на проблемы.
1: Рыбы, сегодня каким-то образом все внимание окружающих будет приковано именно к вам. Будьте аккуратны во всем.
2: Радио Югра.
3: Мне не нужно других, мне нужно тебя. И так мое сердце волком воет и просит любви.

0: радио Югра.
1: Утро, в котором мы рассказываем вам о схемах мошеннических и всегда в одно и то же время, но чтобы уже выработался такой
2: рефлекс,
1: привычка такая.
2: Да, как у собаки Павлова.
1: Да. В общем, мошенники подделывают сайты детских лагерей. Сейчас вот этот вот предотпускной сезон, и мошенники активизировались, начали создавать поддельные сайты, оформляют фальшивые ресурсы под Артек, под Смену и под какие-то туристические фирмы. Но и, собственно, человека заманивают низкими ценами, ложными сообщениями о дефиците путевок. И как только родители переводят деньги, что все делают преступники?
2: Сразу,
1: конечно же, исчезают. Эксперты советуют перед оплатой, естественно, проверять адрес сайта, читать отзывы, по возможности напрямую звонить в лагерь или там какую-то турфирму, да? И официальные организации уже предупреждены и призывают граждан быть бдительнее в случае подозрений на мошенничество. Необходимо, конечно же, сразу обратиться в полицию, но, по-моему, нет ничего проще. Я понимаю, быстрый темп жизни, все как бы классно, мы привыкли все в интернете, но нет ничего проще позвонить по телефону и забронировать место или там номер в гостинице или еще что-то, да, забронировать по телефону.
2: Но нужно взять этот телефон как раз не там, где мошенники предлагают.
1: Да, конечно.
2: То есть не по тому смс пройти,
1: да,
2: не по той ссылочке, а где-нибудь в интернете набрать, лагерь такой-то, и выяснить номер телефона, действительно позвонить.
1: Найти настоящую ссылку, сделать это не так сложно, на самом деле, да, внимательно прочитать название сайта, даже какие-то там точечки, черточки или не так написанные буквы уже будут говорить о том, что это мошеннический сайт. Я хочу сказать, что я, вот, например, когда езжу отдыхать куда-нибудь, ну, по России, да, в частности, потому что так удобно просто, а прежде чем забронировать какой-то номер в отеле, я же позвоню туда, я же убеждусь.
2: Нет. Нет будущего, честно, у этого слова.
1: Ну, в общем, я, естественно...
2: Буду убеждена.
1: Я, конечно, звоню и спрашиваю о наличии номеров, и только потом уже, когда мне на почту пришлют сообщение о том, что вот это такая-то бронь, и денег-то они не просят. Понимаешь, только в этом случае я бронирую.
2: Сейчас время такое, на мой взгляд, что нужно всегда перепроверять информацию, постоянно, ну, отслеживать ее, все время быть начеку, чтобы ни в коем случае, ну, не знаю, где-то там зазевался, и все, и не дай бог перевел деньги.
1: Да.
2: Сейчас даже, когда за такси платишь, мне кажется, надо два раза перепроверять.
1: Это точно, абсолютно. Поэтому будьте, пожалуйста, предельно внимательными. Мы прощаемся. До завтра. Николай Авдонин.
2: Даша Кузнецова.
1: Пока.
2: Всего доброго.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югорские строители продолжают масштабную реставрацию главного детского культурного учреждения подшефной Макеевки. Сразу шестеро сургутян подозреваются в совершении тяжких преступлений. Росгвардия Югры подвела итоги акции «Эстафета подвига». Югорские специалисты активно участвуют в масштабной реконструкции главного детского культурного центра Макеевки. Первый этаж, включая холл, уже полностью отреставрирован. Концертный зал также претерпел значительные изменения. Установлена передовая акустическая система, появилось новое напольное покрытие. Ожидается доставка новых кресел, которые завершат реконструкцию центрального зала. Представители подрядной организации подчеркивают, что на месте устаревших конструкций появится современное пространство, оснащенное новейшим световым и акустическим оборудованием, а также полностью обновленной сцены, способная вместить 374 зрителя. Интересно, что прежняя отделка, датируемая началом 80-х годов прошлого века, имела характерный для того времени оттенок, связанный с партийными мероприятиями. Напомню, Югра оказывает шефскую помощь в реконструкции Дворца детского творчества с прошлого года, а полная сдача объекта запланирована на 2028. Сургутский городской суд отправил под стражу группу из 6 человек. Все они подозреваются в разбойном нападении и вымогательстве. В числе обвиняемых оказались медицинская сестра, трое студентов местного колледжа и двое других молодых горожан. Согласно материалам дела, женщина попросила знакомого разобраться с ее бывшим супругом, с которым она проживала. Парни в масках проникли в комнату мужчины, нанесли ему травмы, опасные для жизни, применили оружие и угрожали утюгом. Требования сводились к освобождению квартиры и передаче доли в праве собственности бывшей жене. Также были похищены ценные вещи. Суд, оценив риски, связанные с возможным давлением на свидетелей, уничтожением улик или сокрытием от правосудия, принял решение о заключении всех обвиняемых под стражу. Защита подозреваемых намерена обжаловать это решение. Налоговая служба информирует жителей Югры о возможности получения вычетов в упрощенном порядке. Данная услуга доступна через личный кабинет налогоплательщика и распространяется на имущественные и социальные виды отчислений. Процедура получения значительно упрощена. Вместо предоставления чеков достаточно будет справки об оплате. С прошлого года для оформления социального вычета отменена необходимость подачи декларации по форме 3 НДФЛ и проведения трехмесячной камеральной проверки. Ключевым условием является предоставление поставщиками услуг сведения о произведенных расходах в электронном виде. И последнее. В Югре завершилась всероссийская акция Росгвардии «Эстафета подвига», посвященная 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия были направлены на сохранение памяти о героях и поддержку ветеранов. Сотрудники ведомства провели тематические акции во всех муниципалитетах округа, встречаясь с ветеранами и тружениками тыла, а также организуя патриотические мероприятия для молодежи. Например, в Когалыме росгвардейцы совместно с волонтерами, кадетами и юнормейцами поздравили 12 ветеранов торжественными маршами у их домов. Отдельно сотрудники вневедомственной охраны посетили бывшую узницу концлагеря Анну Шамли, поздравив ее с днем рождения. В Игриме школьникам вручили георгиевские ленты, а в Пытьяхе росгвардейцы приняли участие в шествии бессмертного полка. В Сургуте для учеников одной из школ был организован день открытых дверей с рассказом о службе, демонстрации тренировочных залов и мини-соревнованиями. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. «Автолига». Тебе по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение на новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт «В родину своим крылом». Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт «Воин86.ру».

0: Вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 33-09-09.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: look what you just made me do.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, студия Елена Васильева. Югорские строители продолжают масштабную реставрацию главного детского культурного учреждения Подшефной Макеевки. Сразу шестеро сургутян подозреваются в совершении тяжких преступлений. Югра станет эпицентром 20-х всероссийских соревнований школы безопасности. Югорские специалисты активно участвуют в масштабной реконструкции главного детского культурного центра Макеевки. Первый этаж, включая холл, уже полностью отреставрирован. Концертный зал также претерпел значительные изменения. Установлена передовая акустическая система, появилось новое напольное покрытие. Ожидается доставка новых кресел, которые завершат реконструкцию центрального зала. Представители подрядной организации подчеркивают, что на месте устаревших конструкций появится современное пространство, оснащенное новейшим световым и акустическим оборудованием, а также полностью обновленной сценой, способная вместить 374 зрителя. Интересно, что прежняя отделка, датируемая началом 80-х годов прошлого века, имела характерный для того времени оттенок, связанный с партийными мероприятиями. Напомню, Югра оказывает шефскую помощь в реконструкции Дворца детского творчества с прошлого года, а полная сдача объекта запланирована на 2028. Сургутский городской суд отправил под стражу группу из 6 человек. Все они подозреваются в разбойном нападении и вымогательстве. В числе обвиняемых оказались медицинская сестра, трое студентов местного колледжа и двое других молодых горожан. Согласно материалам дела, женщина попросила знакомого разобраться с ее бывшим супругом, с которым она проживала. Парни в масках проникли в комнату мужчины, нанесли ему травмы, опасные для жизни, применили оружие и угрожали утюгом. Требования сводились к освобождению квартиры и передаче доли в праве собственности бывшей жене. Также были похищены ценные вещи. Суд, оценив риски, связанные с возможным давлением на свидетелей, уничтожением улик или сокрытием от правосудия, принял решение о заключении всех обвиняемых под стражу. Защита подозреваемых намерена обжаловать это решение. Музей СВО «Время своих», работающий на базе школы поселка Сингапай, добился успеха на региональном этапе всероссийского конкурса «Военно-исторические диорамы. История в деталях». Он занял первое место в номинации «Лучший сельский музей». Об этом на своей странице во ВКонтакте сообщила глава Нефтеюганского района Алла Бачко. Экспозиция стала символом уважения и памяти о героизме участников боевых действий. Посетители могут увидеть квадрокоптеры, шевроны, бронежилеты, шлемы, личные вещи военнослужащих. Каждый экспонат отражает борьбу и самопожертвования защитников Родины. Особенность музея в том, что он помогает молодому поколению осознать важность служения Отечеству, соединяя прошлое и настоящее. Отмечу, конкурс был организован в рамках проекта «Историческая память». Его цель – через создание детализированных диорам сформировать у школьников патриотическое сознание и уважение к героическому прошлому страны. Итоги федерального этапа подведут в июле. Победители получат денежные призы. И последнее. Югра станет ареной для особенного события юбилейных 20-х всероссийских соревнований «Школа безопасности». С 1 по 10 августа в Ханты-Мансийске соберутся более 180 школьников со всей России, готовых продемонстрировать свои навыки и знания. За звание лучших сразятся представители всех федеральных округов страны, а также две команды от гостеприимной Югры. Эти старты не просто состязания. Это настоящая школа жизни, где участники столкнутся с задачами, имитирующими реальные экстремальные ситуации. Помимо напряженных этапов, ребят ждут встречи с профессиональными спасателями, которые поделятся своим опытом, а также познавательные экскурсии и отдых. Главная миссия школы безопасности – формирование у молодежи уверенности в себе и готовности действовать в критических ситуациях, ведь эти навыки бесценны для сохранения жизни. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppl. 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppl.

0: Югра. Югра. Главное окружное радио.
1: Все в порядке будет, все в порядке.

0: все в порядке, мой друг.
1: Реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: Эх, клиентов мало. Прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
8: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
9: Да, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
8: А, тот самый цветочный у молотка?
9: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
8: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Югорские города поборются за звание семейной столицы России. Жители Березовского района наказали за незаконную регистрацию иностранца. Югра станет эпицентром 20-х всероссийских соревнований «Школа безопасности». Города Югры с населением более 100 тысяч человек получили шанс заявить о себе как о лучшем месте для семейной жизни. Стартовал национальный конкурс за звание семейной столицы России. Это масштабное начинание, инициированное в рамках нацпроекта «Семья» при поддержке главы государства и Министерства труда. Оцениваться будут такие важные показатели, как демографическая ситуация, количество многодетных семей, стабильность семейных отношений, наличие и качество инфраструктуры для детей и родителей, а также эффективность действующих программ поддержки. Заявки принимаются до 21 июня на портале конкурса. В течение первых двух летних месяцев жюри оценит всех претендентов, а в августе будут названы 10 финалистов, среди которых появятся и лауреаты в дополнительных номинациях, например, «Город для большой семьи» или «Город счастливого родительства». Главная семейная столица станет известна в октябре. Этот почетный статус будет присвоен на год. Организаторы уверены, что конкурс станет площадкой для обмена передовым опытом и стимулом для создания еще более благоприятной среды для российских семей. Березовский районный суд поставил точку в деле о нарушении миграционного законодательства. Один из жителей деревни Хулимсунд наказан за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина. Следствие установило, что в октябре 2025 года обвиняемый оформил регистрацию для иностранца в своем доме, заведомо зная, что тот не будет там проживать. Государственное обвинение представило убедительные доказательства, и суд, поддержав позицию прокурора, назначил виновному штраф в размере 100 тысяч рублей. Музей СВО «Время своих», работающий на базе школы поселка Сингапай, добился успеха на региональном этапе всероссийского конкурса «Военно-исторические диорамы. История в деталях». Он занял первое место в номинации «Лучший сельский музей». Об этом на своей странице во ВКонтакте сообщила глава Нефтеюганского района Алла Бачко. Экспозиция стала символом уважения и памяти о героизме участников боевых действий. Посетители могут увидеть квадрокоптеры, шевроны, бронежилеты, шлемы, личные вещи военнослужащих. Каждый экспонат отражает борьбу и самопожертвования защитников Родины. Особенность музея в том, что он помогает молодому поколению осознать важность служения Отечеству, соединяя прошлое и настоящее. Отмечу, конкурс был организован в рамках проекта «Историческая память». Его цель – через создание детализированных диорам сформировать у школьников патриотическое сознание и уважение к героическому прошлому страны. Итоги федерального этапа подведут в июле. Победители получат денежные призы. И последнее. Югра станет ареной для особенного события – юбилейных 20-х всероссийских соревнований «Школа безопасности». С 1 по 10 августа в Ханты-Мансийске соберутся более 180 школьников со всей России, готовых продемонстрировать свои навыки и знания. За звание лучших сразятся представители всех федеральных округов страны, а также две команды от гостеприимной Югры. Эти старты не просто состязания, это настоящая школа жизни, где участники столкнутся с задачами, имитирующими реальные экстремальные ситуации. Помимо напряженных этапов, ребят ждут встречи с профессиональными спасателями, которые поделятся своим опытом, а также познавательные экскурсии и отдых. Главная миссия школы безопасности – формирование у молодежи уверенности в себе и готовности действовать в критических ситуациях, ведь эти навыки бесценны для сохранения жизни. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит «Профессионалите». Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+. Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на gemotest.ru. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Югорские города поборются за звание семейной столицы России. Жители Березовского района наказали за незаконную регистрацию иностранца. В Югре вновь наступит ночь музеев. Города Югры с населением более 100 тысяч человек получили шанс заявить о себе как о лучшем месте для семейной жизни. Стартовал национальный конкурс за звание семейной столицы России. Это масштабное начинание, инициированное в рамках нацпроекта «Семья» при поддержке главы государства и Министерства труда. Оцениваться будут такие важные показатели, как демографическая ситуация, количество многодетных семей, стабильность семейных отношений, наличие и качество инфраструктуры для детей и родителей, а также эффективность действующих программ поддержки. Заявки принимаются до 21 июня на портале конкурса. В течение первых двух летних месяцев жюри оценит всех претендентов, а в августе будут названы 10 финалистов, среди которых появятся и лауреаты в дополнительных номинациях, например, «Город для большой семьи» или «Город счастливого родительства». Главная семейная столица станет известна в октябре. Этот почетный статус будет присвоен на год. Организаторы уверены, что конкурс станет площадкой для обмена передовым опытом и стимулом для создания еще более благоприятной среды для российских семей. Березовский районный суд поставил точку в деле о нарушении миграционного законодательства. Один из жителей деревни Хулимсунд наказан за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина. Следствие установило, что в октябре 2025 года обвиняемый оформил регистрацию для иностранца в своем доме, заведомо зная, что тот не будет там проживать. Государственное обвинение представило убедительные доказательства, и суд, поддержав позицию прокурора, назначил виновному штраф в размере 100 тысяч рублей. Югра не ослабляет своего внимания к подшефной Макеевке, продолжая оказывать поддержку и в обеспечении квалифицированными специалистами. На этот раз окружной департамент здравоохранения рассказал о хирурге из Нягани, чья работа стала важным вкладом в развитие местной медицины. С апреля Чингис Магомедов ежедневно принимает до 20 пациентов в больнице Макеевки. Стоит отметить, что это не первый его опыт работы на Донбассе. В 2022 году он уже проявил себя, добровольно отправившись в зону проведения специальной военной операции. Там югорчанин оказывал помощь как военнослужащим, так и гражданскому населению, участвовал в организации медицинского подразделения и передавал свои знания коллегам. Чингис Магомедов отмечен медалями за боевые отличия, за мужество и доблесть в специальной военной операции, за участие в СВО. И последнее. Югра готовится к культурной бессоннице. 16 мая по всему округу пройдет ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев». В честь года единства народов России темой мероприятия стало все родное. До позднего вечера выставочные культурные залы региона будут работать в необычном формате. Например, Ханты-Мансийский государственный художественный музей, помимо выставок, спектаклей и концерта, предложит гостям интерактивную площадку мастер-классов «Этот невероятный мир театра». А галерея-мастерская художника Райшева готовит интеллектуальные игры, лекцию про космос и творческую площадку студии «Роботекс». Сургутяне смогут посетить выставку музейного центра «Югра до нашей эры» или порисовать нефтью в доме Салманова. А краеведческий музей столицы Самотлора предложит программу «Родной Нижневартовск». Отмечу, с полной афишей акции можно ознакомиться в соцсетях Департамента культуры Югры. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио «Югра». Реклама.
1: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу?
3: Ха, ни слова больше, уже звоню.
1: 8-908-899-11-18.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день. В студии Антон Хмельнов. В Югре зарегистрировали уникальное лечебное масло. В Ханты-Мансийске законсервировали снежный запас. Югорчан вновь ждет ночь музеев. В Югре зарегистрирован уникальный товарный знак «Югралан». Это первый в России бренд лечебного минерального масла, созданного на основе югорской нефти. Уже подтверждена его безопасность и биологическая активность, включая ранозаживляющие действия. Разработка открывает новые возможности для санитарно-курортного лечения, производства лечебной и косметической продукции, развития медицинского туризма в регионе и импортозамещения в курортологии. Отмечу, авторами технологии получения масла является группа ученых научно-аналитического центра рационального недропользования имени Шпильмана. Как отмечает окружной департамент недропользования и природных ресурсов, Югра – базовый нефтедобывающий регион страны. Здесь извлекают около 40% российской нефти. Исследования 2023 года подтвердили уникальность местного высоковязкого черного золота. Его углеводородные маркеры схожи с ресурсом нафталанского месторождения в Азербайджане. В настоящее время продолжаются клинические испытания «Югралана» совместно с Национальным медицинским исследовательским центром реабилитации и курортологии Минздрава России, а также кожно-венерологическими диспансерами Ханты-Мансийска и Сургута. 40 тысяч кубометров снега законсервировали в Ханты-Мансийске. Зимние запасы традиционно разместили в снегохранилище. Чтобы сезонный груз пережил летнюю жару и дожди, его накрывают древесной крошкой. Так как в окружной столице нет пилорам, ее везут из других муниципалитетов, например, из Советского района. Такую технологию по сохранению снега используют уже 13 лет, уточняет заместитель директора Югра-Мегаспорта Сергей Овчинников.
2: Опила позволяет сохранять снег, дает ему дышать, что препятствует образованию льда. Так как наше снегохранилище имеет форму котлована, для него нам понадобилось порядка 2800 кубических метров опила.
1: Благодаря древесному покрывалу снежная масса потеряет всего 15%. Намороженный снег традиционно вскрывают в середине октября и начинают прокладывать лыжную трассу. Это позволяет Ханты-Мансийску раньше всех начинать зимний спортивный сезон. Югра не ослабляет своего внимания к подшефной Макеевке, продолжая оказывать поддержку и в обеспечении квалифицированными специалистами. На этот раз окружной департамент здравоохранения рассказал о хирурге из Нягани, чья работа стала важным вкладом в развитие местной медицины. С апреля Чингис Магомедов ежедневно принимает до 20 пациентов в больнице Макеевки. Стоит отметить, что это не первый его опыт работы на Донбассе. В 2022 году он уже проявил себя, добровольно отправившись в зону проведения специальной военной операции. Там югорчанин оказывал помощь как военнослужащим, так и гражданскому населению. Участвовал в организации медицинского подразделения и передавал свои знания коллегам. Чингис Магомедов отмечен медалями за боевые отличия, за мужество и доблесть в специальной военной операции и за участие в СВО. И последнее. Югра готовится к культурной бессоннице. 16 мая по всему округу пройдет ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев». В честь Года единства народов России темой мероприятия стало «Все родное». До позднего вечера выставочные культурные залы региона будут работать в необычном формате. Например, Ханты-Мансийский государственный художественный музей помимо выставок, спектакля и концерта предложит гостям интерактивную площадку мастер-классов. Это невероятный мир театра, а галерея-мастерская художника Карайшева готовит интеллектуальные игры, лекцию про космос и творческую площадку студии «Роботекс». Сургутяне смогут посетить выставку музейного центра «Югра до нашей эры» или порисовать нефтью в доме Салманова. А краеведческий музей столицы Самотлора предложит программу «Родной Нижневартовск». Отмечу, с полной афишей акции можно ознакомиться в соцсетях Департамента культуры Югры. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
3: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки, подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или App Gallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
3: В Забайкале действуют сотни очагов.
2: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
4: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
5: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет-вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Югре зарегистрировали уникальное лечебное масло. В Нижневартовске под колеса автоледи угодил юный пешеход. В Ханты-Мансийске законсервировали снежный запас. В Югре зарегистрирован уникальный товарный знак «Югралан». Это первый в России бренд лечебного минерального масла, созданного на основе югорской нефти. Уже подтверждена его безопасность и биологическая активность, включая ранозаживляющие действия. Разработка открывает новые возможности для санитарно-курортного лечения, производства лечебной и косметической продукции, развития медицинского туризма в регионе и импортозамещения в курортологии. Отмечу, авторами технологии получения масла является группа ученых научно-аналитического центра рационального недропользования имени Шпильмана. Как отмечает окружной департамент недропользования и природных ресурсов, Югра – базовый нефтедобывающий регион страны. Здесь извлекают около 40% российской нефти. Исследования 2023 года подтвердили уникальность местного высоковязкого черного золота. Его углеводородные маркеры схожи с ресурсом нафталанского месторождения в Азербайджане. В настоящее время продолжаются клинические испытания «Югралана» совместно с Национальным медицинским исследовательским центром реабилитации и курортологии Минздрава России, а также кожно-венерологическими диспансерами Ханты-Мансийска и Сургута. Госавтоинспекция Югры призывает родителей учить детей безопасному поведению на дороге, а водителей соблюдать скоростной режим. Несоблюдение элементарных правил и невнимательность грозит серьезными последствиями. Накануне в Нижневартовске автоледи на Nissan допустила наезд на 7-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ребенок получил травмы. Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 2 ДТП с тремя пострадавшими. Задержано 13 автомобилистов с признаками опьянения. Еще 55 привлечено к ответственности за выезд на полосу встречного движения и 21 за нарушение правил перевозки детей. 40 тысяч кубометров снега законсервировали в Ханты-Мансийске. Зимние запасы традиционно разместили в снегохранилище. Чтобы сезонный груз пережил летнюю жару и дожди, его накрывают древесной крошкой. Так как в окружной столице нет пилорам, ее везут из других муниципалитетов, например, из Советского района. Такую технологию по сохранению снега используют уже 13 лет, уточняет заместитель директора Югра-Мегаспорта Сергей Овчинников.
2: Опила позволяет сохранять снег, дает ему дышать, что препятствует образованию льда. Так как наше снегохранилище имеет форму котлована, для него нам понадобилось порядка 2800 кубических метров опила.
1: Благодаря древесному покрывалу снежная масса потеряет всего 15%. Намороженный снег традиционно вскрывают в середине октября и начинают прокладывать лыжную трассу. Это позволяет Ханты-Мансийску раньше всех начинать зимний спортивный сезон. И последнее. Сургутский район станет югорской площадкой для всероссийского полумарафона «Забег.РФ». Старты пройдут 23 мая одновременно по всей стране. В нашем регионе мероприятие примет солнечные, куда съедутся не только местные любители бега, но и гости из других муниципалитетов Югры, а также Ямала и Тюменской области. Всего Югра получила 1000 слотов, и все они уже заняты. Атлеты смогут проявить себя на дистанциях по уровню подготовки в 1, 5, 10 километров, а также в 21 километр. 100 метров. Как отметил в своих соцсетях глава муниципалитета Андрей Трубецкой, Сургутский район не случайно выбран для проведения забега. Здесь активно развивается спортивная инфраструктура. Более 80% жителей систематически занимаются спортом. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
3: Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Реклама.
1: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

десятерых поверженных ею врагов. Остатки отряда, вернувшись в лагерь, поведали, что случилось у реки. Город не взять, если девки такие там, то какие же там мужики?

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югра на пороге масштабной дорожной кампании. В Нижневартовске под колеса автоледи угодил юный пешеход. Югорчане присоединятся к всероссийскому полумарафону «Забег.РФ». Более 60 километров автодорог обновят в Югре в текущем году. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» техника выйдет на ключевые участки трасс. Так, магистраль Нижневартовск-Радужный планируют расширить до 4 полос. Это повысит безопасность и позволит избавиться от пробок. Капитальный ремонт также ждет крупные отрезки направлений Нягань-Приобье и Стрежевой-Нижневартовск. Почти 21 и 12 километров соответственно. В настоящее время специалисты завершают приготовление к запуску работ. Они начнутся в июне, как только установится теплая погода. Первым этапом традиционно станет ямочный ремонт. Он позволит оперативно устранить дефекты и подготовиться к основному объему укладки. Как отмечает окружное управление автомобильных дорог, Югра предъявляет повышенные требования к дорожному строительству из-за долгой зимы и сурового климата. В таких условиях покрытие должно сохранять прочность намного дольше, чем в регионах с мягкой погодой, а значит, и контроль качества проводится жестче федерального минимума. Госавтоинспекция Югры призывает родителей учить детей безопасному поведению на дороге, а водителей соблюдать скоростной режим. Несоблюдение элементарных правил и невнимательность грозит серьезными последствиями. Накануне в Нижневартовске автоледи на Nissan допустила наезд на 7-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ребенок получил травмы. Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 2 ДТП с 3 пострадавшими. Задержано 13 автомобилистов с признаками опьянения. Еще 55 привлечено к ответственности за выезд на полосу встречного движения и 21 за нарушение правил перевозки детей. Югра активно участвует в федеральной кампании «Останови огонь». Речь о масштабной информационной акции по предотвращению лесных пожаров, которая стартовала по всей стране еще в начале весны и завершится 30 сентября. Для нашего региона с потеплением повышаются риски. Сухая трава вспыхивает от малейшей искры, а ветер мгновенно разносит пламя на лесные массивы. Об этом и о профилактике возникновения лесных пожаров готовы рассказать на лекциях специалисты лесного хозяйства округа или организовать ознакомительные выезды в лесничество и авиаотделение. Как отмечает Департамент недропользования и природных ресурсов Югры, 70% природных возгораний возникает по вине человека. Чаще всего причиной становится забытый или не до конца потушенный костер, поджог прошлогодней травы, брошенный окурок, а также стеклянная бутылка или пластиковая тара с водой, которые могут сработать как линзы. И последнее. Сургутский район станет югорской площадкой для всероссийского полумарафона «Забег.РФ». Старты пройдут 23 мая одновременно по всей стране. В нашем регионе мероприятие примет солнечные, куда съедутся не только местные любители бега, но и гости из других муниципалитетов Югры, а также Ямала и Тюменской области. Всего Югра получила 1000 слотов, и все они уже заняты. Атлеты смогут проявить себя на дистанциях по уровню подготовки в 1, 5, 10 километров, а также в 21 километр. 100 метров. Как отметил в своих соцсетях глава муниципалитета Андрей Трубецкой, Сургутский район не случайно выбран для проведения забега. Здесь активно развивается спортивная инфраструктура. Более 80% жителей систематически занимаются спортом. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
3: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра. Главное окружное радио. Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Югра на пороге масштабной дорожной кампании. Югорчан ждет семейный месяц. Наш регион охватил федеральный информационный противопожарный марафон. Более 60 километров автодорог обновят в Югре в текущем году. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» техника выйдет на ключевые участки трасс. Так, магистраль Нижневартовск-Радужный планируют расширить до 4 полос. Это повысит безопасность и позволит избавиться от пробок. Капитальный ремонт также ждет крупные отрезки направлений Нягань-Приобье и Стрежевой-Нижневартовск. Почти 21 и 12 километров соответственно. В настоящее время специалисты завершают приготовление к запуску работ. Они начнутся в июне, как только установится теплая погода. Первым этапом традиционно станет ямочный ремонт. Он позволит оперативно устранить дефекты и подготовиться к основному объему укладки. Как отмечает окружное управление автомобильных дорог, Югра предъявляет повышенные требования к дорожному строительству из-за долгой зимы и сурового климата. В таких условиях покрытие должно сохранять прочность намного дольше, чем в регионах с мягкой погодой, а значит, и контроль качества проводится жестче федерального минимума. Югра на пороге важного события, направленного на сохранение и развитие духовно-нравственных традиций. 15 мая стартует семейный месяц. Начало его проведения приходится на 2020 год. С тех пор именно в это время югорчанам предлагают включиться в разнообразные мероприятия, объединяющие поколения. В их организации участвуют учреждения социальной защиты, сферы культуры, спорта, образования, а также территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Программа предусматривает онлайн и офлайн форматы для детей и их родителей. Игры, квесты, выставки и флешмобы, видеоуроки и показ фильмов для семейного просмотра. А также театральные постановки, библиотечные чтения, лекции, спортивные соревнования, концерты и многое другое. Ожидается, что в этом году участие в них примут не менее 50 тысяч югорчан. Добавлю, с планом семейного месяца в Югре можно ознакомиться на официальном сайте регионального департамента социального развития. Югра активно участвует в федеральной кампании «Останови огонь». Речь о масштабной информационной акции по предотвращению лесных пожаров, которая стартовала по всей стране еще в начале весны и завершится 30 сентября. Для нашего региона с потеплением повышаются риски. Сухая трава вспыхивает от малейшей искры, а ветер мгновенно разносит пламя на лесные массивы. Об этом и о профилактике возникновения лесных пожаров готовы рассказать на лекциях специалисты лесного хозяйства округа или организовать ознакомительные выезды в лесничество и авиаотделение. Как отмечает Департамент недропользования и природных ресурсов Югры, 70% природных возгораний возникает по вине человека. Чаще всего причиной становится забытый или не до конца потушенный костер, поджог прошлогодней травы, брошенный окурок, а также стеклянная бутылка или пластиковая тара с водой, которые могут сработать как линзы. И последнее. Городская спартакиада трудящихся Ханты-Мансийска объединила более полусотни спортсменов трудовых коллективов, предприятий и учреждений. Одним из активных участников стала команда компании «Кондонефть». Вместе с другими сборными в течение 3 месяцев производственники выясняли, кто сильнее в волейболе, баскетболе, настольном теннисе, мини-футболе и других видах спорта. Каждый отстаивал звание одного из лучших коллективов физической культуры и спорта окружного центра. Отмечу, по итогам спартакиада трудящихся Ханты-Мансийска прошлого года, посвященные присвоению муниципалитету почетного звания «Город трудовой доблести», сотрудники «Кондонефти» стали обладателями золота в своей категории. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 39 04 03.
2: «Автомолл». Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. «Автомолл». Тысячи аксессуаров для авто. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра».

0: радио Югра. Реклама.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют и до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
4: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки: удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что спит, существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 33-09-09.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
3: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
2: А, тот самый цветочный у молотка?
3: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
2: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8 908 899 1118.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
5: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
6: Ну, я же тебе...

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. На дорогах Югры прошла масштабная спецоперация «Анаконда». Более 103 тысяч жителей округа присоединились к всероссийскому голосованию за объекты благоустройства. Югорчан ждет семейный месяц. 330 административных протоколов за нарушение правил дорожного движения составлено в Югре по итогам масштабной спецоперации «Анаконда». Ее на дорогах округа провели сотрудники ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Югре совместно с региональной госавтоинспекцией. В фокусе внимания – выявление фактов незаконного оборота оружия и наркотических средств, а также лиц, причастных к противоправной деятельности. С этой целью было досмотрено 3600 автомобилей и около 4750 граждан. Как отмечают правоохранители, подобные межведомственные мероприятия проводятся в Югре на регулярной основе для обеспечения безопасности жителей. Свыше 103 тысяч югорчан уже определились с предпочтениями по улучшению пространств своих городов, поселков в следующем году. Всего в опросе участвуют 62 общественные территории из 21 муниципалитета. Ознакомиться с проектами и поддержать наиболее актуальный можно тремя способами. На платформе загородсреда.госуслуги.ру, через мобильное приложение «Госуслуги решаем вместе» или с помощью волонтеров. Нефтеюганцам, к примеру, предлагается выбрать из 8 объектов, пока лидируют сквер в районе набережной, за который проголосовали 4000 горожан. Одна из них – Ксения Ткачева.
2: Я отдала свой голос за сквер в районе набережной, потому что мне кажется, что это, знаете, одно из самых красивых мест в нашем городе. Там гуляют мамы с детками, гуляют взрослые люди после работы, гуляют маленькие дети. В принципе, защищенная территория, рядом река, очень красивая. Я надеюсь, что он будет абсолютно для всех микрорайонов очень классным местом для прогулок и для проведения времени.
1: Отмечу, до конца голосования осталось меньше месяца. Губернатор Руслан Кухарук напомнил в своих соцсетях, что за 3 года по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Югре благоустроили 187 территорий, среди которых 7 победителей голосования. Это детские и спортивные площадки, парки и скверы, пешеходные зоны и бульвары. Югра на пороге важного события, направленного на сохранение и развитие духовно-нравственных традиций. 15 мая стартует семейный месяц. Начало его проведения приходится на 2020 год. С тех пор именно в это время югорчанам предлагают включиться в разнообразные мероприятия, объединяющие поколения. В их организации участвуют учреждения социальной защиты, сферы культуры, спорта, образования, а также территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Программа предусматривает онлайн и офлайн форматы для детей и их родителей. Игры, квесты, выставки, флешмобы, видеоуроки и показ фильмов для семейного просмотра. А также театральные постановки, библиотечные чтения, лекции, спортивные соревнования, концерты и многое другое. Ожидается, что в этом году участие в них примут не менее 50 тысяч югорчан. Добавлю, с планом семейного месяца в Югре можно ознакомиться на официальном сайте регионального департамента социального развития. И последнее. Городская спартакиада трудящихся Ханты-Мансийска объединила более полусотни спортсменов трудовых коллективов, предприятий и учреждений. Одним из активных участников стала команда компании «Кондонефть». Вместе с другими сборными в течение 3 месяцев производственники выясняли, кто сильнее в волейболе, баскетболе, настольном теннисе, мини-футболе и других видах спорта. Каждый отстаивал звание одного из лучших коллективов физической культуры и спорта окружного центра. Отмечу, по итогам спартакиады трудящихся Ханты-Мансийска прошлого года, посвященные присвоению муниципалитету почетного звания «Город трудовой доблести», сотрудники «Кондонефти» стали обладателями золота в своей категории. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама.
3: Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
4: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
0: радио «Югра». Главное окружное радио. «Югра».

0: радио Югра. Реклама.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу?
3: Ха, ни слова больше, уже звоню.
1: 8-908-899-11-18.
4: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Это мой двор. Моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
8: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.
0: Радио.

0: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
3: В Забайкале действуют сотни очагов.
2: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
4: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России.
7: 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.
8: Интернет, а я в ней снова и снова. 1.net.

0: Местное время 20 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Югра на пороге масштабной дорожной кампании. Югорские города поборются за звание семейной столицы России. Югорчан вновь ждет ночь музеев. Более 60 километров автодорог обновят в Югре в текущем году. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» техника выйдет на ключевые участки трасс. Так, магистраль Нижневартовск-Радужный планируют расширить до 4 полос. Это повысит безопасность и позволит избавиться от пробок. Капитальный ремонт также ждет крупные отрезки направлений Нягань-Приобье и Стрежевой-Нижневартовск. Почти 21 и 12 километров соответственно. В настоящее время специалисты завершают приготовление к запуску работ. Они начнутся в июне, как только установится теплая погода. Первым этапом традиционно станет ямочный ремонт. Он позволит оперативно устранить дефекты и подготовиться к основному объему укладки. Как отмечает окружное управление автомобильных дорог, Югра предъявляет повышенные требования к дорожному строительству из-за долгой зимы и сурового климата. В таких условиях покрытие должно сохранять прочность намного дольше, чем в регионах с мягкой погодой, а значит, и контроль качества проводится жестче федерального минимума. Города Югры с населением более 100 тысяч человек получили шанс заявить о себе как о лучшем месте для семейной жизни. Стартовал национальный конкурс названия «Семейной столицы России». Это масштабное начинание инициировано в рамках нацпроекта «Семья» при поддержке главы государства и Министерства труда. Оцениваться будут такие важные показатели, как демографическая ситуация, количество многодетных семей, стабильность семейных отношений, наличие и качество инфраструктуры для детей и родителей, а также эффективность действующих программ поддержки. Заявки принимаются до 21 июня на портале конкурса. В течение 2 месяцев жюри оценит всех претендентов, а в августе будут названы 10 финалистов, среди которых появятся и лауреаты в дополнительных номинациях. Например, город для большой семьи или город счастливого родительства. Главная семейная столица станет известна в октябре. Этот почетный статус будет присвоен на 1 год. Организаторы уверены, что конкурс станет площадкой для обмена передовым опытом и стимулом для создания еще более благоприятной среды для российских семей. Налоговая служба информирует жителей Югры о возможности получения вычетов в упрощенном порядке. Данная услуга доступна через личный кабинет налогоплательщика и распространяется на имущественные и социальные виды отчислений. Процедура получения значительно упрощена. Вместо предоставления чеков достаточно будет справки об оплате. С прошлого года для оформления социального вычета отменена необходимость подачи декларации по форме 3 НДФЛ и проведения 3-месячной камеральной проверки. Ключевым условием является предоставление поставщиками услуг сведений о произведенных расходах в электронном виде. И последнее. Югра готовится к культурной бессоннице. 16 мая по всему округу пройдет ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев». В честь года единства народов России темой мероприятия стало «Все родное». До позднего вечера выставочные и культурные залы региона будут работать в необычном формате. Например, Ханты-Мансийский государственный художественный музей помимо выставок, спектаклей и концерта предложит гостям интерактивную площадку мастер-классов «Этот невероятный мир театра», а галерея-мастерская художника Райшева готовит интеллектуальные игры, лекцию про космос и творческую площадку студии «Роботекс». Сургутяне смогут посетить выставку музейного центра «Югра до нашей эры» или порисовать нефтью в доме Салманова. А краеведческий музей столицы Самотлора предложит программу «Родной Нижневартовск». Отмечу, с полной афишей акции можно ознакомиться в соцсетях Департамента культуры Югры. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: «Автомолл» – самый большой склад амортизаторов в городе. «Кайяба», «Токико», «Монро», «Линкс» – амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. «Автомолл86.ру»
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: Реклама. Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама. Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
1: Лайк.
0: Общение.
1: Лайк.
0: Знания.
1: Лайк.
0: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 12 00 и 8 800 101 12 12. Просто позвони в 8 800 101 12 00 и 8 800 101 12 12. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Радио «Югра». Главное, главное окружное радио «Югра». Shut up and sleep with me. Come on, why don't you sleep with me?

0: радио Югра. Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

нужно другие. Мне нужно тебя. И так мое сердце волком воет и просит любви.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: бронежка.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: Радио «Югра».

0: как и я.
1: Радио «Югра».
0: «Югра».
1: Главное – окружное.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

Знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего, только в следующей жизни.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио